0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 2-7, местами до плюс 10. В Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, туман, ветер слабый переменных направлений. Сегодня по региону синоптики прогнозируют 13-18 градусов тепла. В Витебске днем плюс 15-17. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, туман, ветер слабый переменных направлений. Сегодня по региону синоптики прогнозируют 13-18 градусов тепла. В Витебске днем плюс 15-17. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, туман, ветер слабый переменных направлений. Сегодня по региону синоптики прогнозируют 13-18 градусов тепла. В Витебске днем плюс 15-17. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Listen to me. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, туман, ветер слабый переменных направлений. Сегодня по региону синоптики прогнозируют 13-18 градусов тепла. Витебский днем плюс 15-17. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, туман, ветер слабый переменных направлений. Сегодня по региону синоптики прогнозируют 13-18 градусов тепла. В Витебске днем плюс 15-17. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твое.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макс Лайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 6.

0: Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, туман, ветер слабый переменных направлений. Сегодня по региону синоптики прогнозируют 13-18 градусов тепла. Витебский днем плюс 15-17. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Навіни Повночного регіона на Радіо Вітебську студії Сергій Сколи і Наталія Байнарович. Вітаємо вас!
1: Аграрії Докшичини завершаються обу ярових культур. У районі їх посіяно амаль 100% від задання.
0: Готовність кормонарихтовчої техніки оцінила керівник Бішанковицького району Галина Унукович. Старшиня райвиконкама побувала на мехдворах і у мехмайстернях сільгаспродприємств. Керівники і адказні за даний керунок тримали справоздачу об проведеній праці. Готовність сільгастехніки в регіоні складає 67%. Як доложив головний державний інспектор по нагляді за технічним станом машини, обсталювання управління по сільській господарці і харчування, райвиконкама Віталь по адресу, у кормонарихтовці аграри району планують задійнічить 10 кормоуборочних комбайнов, 13 косілок, 9 грабель. Стільки ж прес-підборщика, 3 комбіновані прес-підборщики за обмоткою рулону у стрейч-пленку.
1: Найбільший процент готовності – 83% у працівників В'ядірова. Керівник району запотребувала поскорить темпи ремонту. У ЗАТ АСБ «Агроноватор» і «Пальтоділець Агро» процент готовності агрегату менш за 61%. Працівникам гэтых предприємств необходимо прикласти максимум намагання, каб поспіть у термін.
0: Разом з питаннями нарыхтовки корму увагу надалі і парадку на мехдворах. У гэтым сезоні бішанковіцьким аграрам необходимо забезпечить нарыхтовку трвяных кормов не менш за 32 тысячи тонн кормовых одинок. На одну умовную голову не менш за 38 центнеров.
1: Падчас наради у старшині Чашніцкага райвиконкама Дмитрія Станкевича йшла розмова об ході ліквідації недохопів у роботі сільськогосподарчих організацій, виявлених рейдовими групами. З докладом виступив начальник РАУС Олександр Усовік. Поводле його інформації, падчас моніторингу супрацовники міліції провірили усі 5 сільгаспредприємств района. У кожним з них були установлені факти неналежного уліку вузлу і агрегатов. Демонтированных со списанной техники, и які знаходяться на мехдворах. А кроме того, лом металу не своечасово звозится у спеціально отведенные места заховывания.
0: Александр Усовик отзначил, что особливая увага была уделена контролю за дисциплиной у перед весенне-полевых работ. Так, подчас посевной кампании правоохранники ожицявили 68 мониторинга у якости выполнения службовых обовязков работниками сельгасорганизаций. По выниках рейда выявлены 11 фактов отсутности вартовников на своих працовных местах. У стане алкогольного опьянения 9 работников. За названный перед зафиксованы 3 дробные крадяжи. Паралельно с упрацовниками ДАИ ажитявляўся контроль за бяспекай эксплуатации транспортных сродков сельгаспрадприемства. Отповедные предписания для реагования отправлены керовникам господарок. За перед рейдовых мероприемств у дорожно-транспортных здарэння с уделом сельскогосподарчей техники зарегистровано не было.
1: У протяг темы нарады информацию об ликвидации выявленных порушений, які тычацца технічнай умацаванасці объекта АПК района представил головный державный инспектор по нагляде за техничным станом машины и обсталявания управления по сельской господарце и харчавания райвиконкама Яуген Калибаба. Было отзначено, что на бягучий момент выявленный у ходе рейда у недохопа ликвидованы у полном объеме только одной господаркой, открытым акционерным товариством Палац Агро. У остатних четырех выявлены факты без господарчести и недогляда дагэтуль застаюцца неаспраўнымі.
0: Рейдовая група Змеёрскага РАУС проверила организацию працы и захаванасць маёмасці на прадпрыемстве Чэрасы. У наяўнасці 40 тракторов, 5 комбайнов. У гэтым сезоне поступили 3 агрегаты 35-22 Амкадор и сучасны збожжаўборачный комбайн с климат-контролем и холодильником. По выниках проверки старший дзяржаўтаінспектор майор милиции Валерий Валевка зазначил, документы у парадку, перадрейсовый агляд пройдены, порушенняў няма. Сёлета по В Міёрскім районі проведено 14 рейдов, складено 27 протоколов. У Чэрасах порушенню не зафіксовано. Гэта третья проверка.
2: Новини регіона.
1: Чарговы особистый прием громадян провел старшиня Верхнядвинского райвыконкама Виталий Лауринов. Пытания, которые узнимали громадяне, тычились подключения электричности до дома, переводу нежилого будинка у жилое, завершение ремонту подъездной дороги до дома, рабочих пытаний. Подчас носин с громадянами были дадены конкретные отказы и компетентные консультации по всех поставленных пытаниях. Отповедным службам были дадены доручения. Все пытания взяты на контроль.
0: У Шарковшинском районе начали химичную опрацовку от барщевника Сосновского. До работ приступили в УП «Шарковшинская ПМС». ДРБУ-131 уже скончила опрацовку придорожных полос.
1: На боротьбу с борщевником Сосновского приступили и у Расонском районе. Работники РАН, Слезгаз и энергетики опрацовывают месцы вырастания шкодной рослины. Май – вырошальный этап у боротьбе с борщевником. Рослина находится у фазе активного росту до 30 сантиметров, коли оно наибольше успримальное до гербицидов. Своечасовая опрацовка дозволяет знищить пустозелье до початку цветения, тем самым предухиляя поспевание насення и его дальнейшее распаўсюджванне на годы наперед. Специалисты районной инспекции природных ресурсов аховы навакольного асяроддзя сочат за якостью химичной опрацовки.
0: У Дубровинском парку з'явились новые муралы. По инициативе работники РДК Оксаны Аникеевой, наставники и выхованцы Дубровинской школы мастерства имя Фариды Ярулина протягивают добропорядкование родного города. Все лето они створили у парку липки 5 новых муралов. Сюжеты настенного роспису створальники черпали у национальной тематики. Теперь огороджи парка упрыгоживают васильки, колосы, зубр и эмблема года белорусской женщины.
1: Ушацкий Лясгаз выдает мэтовые накирования на поступление в Белорусский державный технологичный университет, Полоцкий лясный и Витебский технологичный колледжи на специальности лясная господарка. Отрымать накирование, а в будущем и гарантованное место працы на Малой Радиме можно так само во все средние специальные и профессионально-техничные установы на специальности слесарь по ремонте автомобилю, машинист-тракторист, водитель-лесовод.
0: Районный форум «История подвигу. История перемоги» в рамках республиканской патриотичной акции. Их подвиг у памяти нащадку захаваем отбылся на базе средней школы номер 3 имя Героя Советского Союза Ягора Томки у Миорах. Подчас мероприемства узнагородили школьников, которые стали переможцами конкурсу «На мир завещана берахчи». В рамках форума прошел районный этап областного конкурса «Керавник по военно-патриотичным выхованиям». Свой опыт работы представили Максим Филиппович, средняя школа номер 3, Татьяна Субботка, Новопогодская школа имя Титовича, Валентина Слизень, Чепуковская средняя школа, Наталья Корсак, Язнинская средняя школа и Андрей Лапицкий, Турковская базовая школа.
1: У державной установе эдукации дитячий сад номер 4 городского поселка Шарковщина прошло семейное свято «Капсула часу», примеркованная до Дня семьи. 4 семьи створили капсулы с листами, фото и теплыми пожеланиями у будущего. Батьки и дети разом малявали семейные символы и обводили долоньки, как покинуть частинку себе на долгие годы.
0: Традиционная моральность и семейные каштовности. Тема круглого стола представников громадских организаций, духовенства, молоди, людей серебряного возраста, який отбылся на базе Верхнядвинского территориального центра социального обслуживания насельництва. У рамках мероприемства примеркованных до Дня семьи. Присутные обмерковали питание, формирование у семьи любови, традиции, поваги, выхование у детей моральных принципов и житевых ориентиров.
1: «Я и моя семья без брыдкослоуя». Под такой назвой на Сенежчине проходит межведомственная информационно-эдукационная акция, накированная на отмову от нецензурной лексики. Про то, как дрянные слова уплывают на молодое поколение, поразважала Ирина Дронова, психолог Сенинской ЦРБ.
0: С вами «Раница Придвинья» на радио «Витебск». Лёзненская газета «Стяг перамоги» перемогла у конкурсе МНС. У Витебску ушановали тих, кто стоит на варте информации и безопеки. У рамках областного этапа конкурсу на лепшее осветление деятельности органов и подразделению по надзвычайных ситуациях особливое признание отримал интернет-проект Лёзненской районной газеты «Стяг перамоги». Гэтая узнагорода – яркое свечение пленного супрацовництва и агульной меты – информовать, оборонять и объединовывать.
1: Церемония, якая проходила у аблвыканкаме, собрала лепших представников медиасферы региона. Наместник старшини аблвыканкама Алексей Уйда, звертаючыся до присутных, подкреслил роль прессы як четвертой улады и позначил курс на больш тесное взаимодействие с редакциями для вырашения актуальных пытаний.
0: Важной часткой урочистости для Лёзненского района стало узнагороджение головного редактора «Стяга перамоги» Алены Колосовой. Ёй за перамогу у номинации «Лепший интернет-проект» член Совета Республики и начальник областного управления МНС Сергей Мялешкин уручил диплом первой ступени. Гэтая высокая оценка – выник значной работы по осветлению деятельности МНС, где информация подается не только оперативно, але и у доступной и зрозумелой для кожного форме.
1: Городоцкий район долучится до республиканских профилактичных мероприятий по контролю за грузоперевозками. У мэтах повышения безопасности дорожного руху и предохиления дорожно-транспортных здарений на территории района с сегодняшнего дня и до 20 мая пройдут профилактичные мероприятия, накированные на контроль за безопасностью перевозок.
0: У названный период супрацовники Держаутоинспекции узмоцнят проверку великогрузных транспортных сродков. Особливая увага нададзена захаванню правілаў тэхнічнага нагляду за станам аўтамабіляў, надзейнасці мацавання грузу і іх адпаведнасці патрабаванням бяспекі. Тэхнічным стане транспартных сродкаў пры перавозцы небяспечных і цяжкавагавых грузаў.
2: Анонсы.
1: У Міёрскай сярэдняй школе нумар 3 Мяягора Томкі сёння пройдзе канцэрт «Зорны росып», прысвечаны ўшаноўванню адорных і таленавітых дзяцей. У спартыўным комплексе Міёры будзе арганізавана спартыўна-масавае мерапрыемства па выкананню нарматываў дзяржаўнага фізкультурнага комплексу «Гатовы да працы абароны». У Міёрскай цэнтральнай раённай бібліятэцы сёння будзе ладзіцца «Дзень без брыдкаслоўя». Чысціня мовы, чысціня душы. У Міёрскай сярэдняй школе нумар 3 імя Ягора Томкі 15 мая будзе ладзіцца раённы конкурс «Сям'я года». У спартыўным комплексе Міёры 16 мая адбудзецца спартыўнае свята, прысвечанае Дню работнікаў фізічнай культуры і спорту.
0: Святочны канцэрт у Бешанковічах. Сёння запрашаюцца ўсе аматары жывой музыкі на юбілейную праграму «Напоўнім музыкай сэрца». Сёлета народнаму аркестру народных інструментаў Бешанковіцкага раённага цэнтра культуры спаўняецца 45 гадоў. Удзельнікаў чакаюць шэдэўры інструментальнай музыкі і незабыўныя эмоцыі.
1: 15 мая у Городоцким доме культуры отбудется районный этап республиканского конкурса «Семья года». За звание лепшей семьи Городоччины и право представить район на областном этапе посмагаются 4 семьи. Любови Юры Шлейки, Ганны Александра Сорокина, Олеси и Паула Мяжуевых, Анастасии и Василя Корнеленки. А организаторы запрашаются на свято, как подтримать удельников конкурсу, зародиться от атмосферы тепла, любови и семейной утульности.
0: 15 мая у жыхароў і гасцей Глыбокага з'явіцца магчымасць здзейсніць падарожжа ў мінулае. Глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны музей запрашае на ноч музеяў. Арганізатары абяцаюць, што гэта будзе сапраўдны экскурс у гісторыю. Наведвальнікаў чакаюць не толькі цікавыя экспазіцыі ў залах, але і асаблівая чароўная атмасфера ва ўтульным музейным дворыку. Госці змогуць пачуць дзіўныя гісторыі, якія, па словах супрацоўнікаў музея, ажывуць прама на вачах. Мерапрыемства пачнецца ў суботу ўвечары. Уваход для ўсіх наведвальнікаў свабодны. Акрамя таго, будзе працаваць сувенірная крама, дзе кожны зможа знайсці памятны падарунак.
1: У Верхнеадвінску 15 мая запланавана ноч музею. З 11 до 19 гадзін у Верхнеадвінскім гісторыка-краязнаўчым музеі будуць праходзіць выставы, экскурсіі, фотазоны, майстар-класы.
2: Актуальная інфармацыя.
0: Завтра уладальники маломерных суднов смогут пройти техогляд у рассонах. Техничный огляд специалисты проведут на базе РАНС с 10 до 13 годин по улице Машерова, дом 75. Так само администрационные процедуры по регистрации маломерных судов будут проводиться на Верхнядвинском участке ГИМС. Адрес: город Верхнядвинск, улица Гагарина, дом 55, у дни приема.
1: Сьогодні з 12 до 13 годин виязний прийом громадян і пряму телефонну лінію в Олшацьким районном виконавчому комітеті проведе начальник Витебской областной инспекции охови живельного и рослинного света Сергей Радкевич. Прийом пройде у будинку райвиконкама по адресі городский поселок Ушарши, улица Ленинская, 12, кабинет 100. Прямая телефонная линия по телефону 5-50-82.
0: Наприканці рубрика «Гэта моя земля». У ёй мы рассказываем про цікавые туристичные маршруты у нашем регионе, славутые мясціны и адметные факты.
2: Моя земля.
1: Церква преподобной Ефросинии Полоцкой находится у вёсцы Барокко Верхнядвинского района. Храм был побудован в 1840-1844 годах и упершиню служил для 300 человек. У годы советской улады у будинку размещались клуб и склад, а у 1990-х годах костёл был вернуты верникам. У 2000-м годе храм был одновлены, а у 2008-м годе у яго был унесены освячённый образ преподобной Ефросинии Полоцкой. Церква является местом паломництва и часто наведывается туристами и верниками.
2: Пачу, погляди. Гэта моя земля. Раніца прыдзвіння.
0: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Сергей Сколы і Наталія Байнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
2: Раніца прыдзвіння. Слухайте на 6:40 па буднях на радіо Вітебск.
3: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Министерство иностранных дел Беларуси и Кыргызстана провели консультации в Минске, передает Белта. Стороны обсудили находящиеся на рассмотрении проекты международно-правовых документов для завершения их согласования и подготовки к подписанию, в том числе во время предстоящего визита премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Кыргызстан. Этот визит станет продолжением контактов на правительственном уровне. В сентябре прошлого года Минск посетил председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев. В рамках переговоров был подписан целый ряд документов по развитию сотрудничества в различных отраслях, и главная из них – дорожная карта до 2030 года.
1: В мире.
2: Вице-президент США Джей Ди Венс во время общения с журналистами заявила о наличии прогресса в переговорах с Ираном. Об этом передает ТАСС. «Это очень чувствительные переговоры. Я не могу сказать вам всего, потому что мы пытаемся вести продуктивную дискуссию», — сказал он, отвечая на вопрос о ходе консультации с Тегераном. «Вчера утром я провел длительное время в телефонных разговорах с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткофом, а также с несколькими нашими друзьями в странах арабского мира. Я думаю, мы добиваемся прогресса», — заявил Венс. Шотландская национальная партия намерена выдвинуть вотум недоверия премьеру Великобритании Киру Стармеру. Об этом сообщает шотландское издание «Холи Рут» со ссылкой на лидера фракции в британском парламенте Дэйва Дугана, передает РИА Новости. Ранее почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке премьера после провала партии на местных выборах. Также из-за протеста ушли в отставку ряд чиновников правительства. Однако Стармер заявил, что уходить не собирается.
1: В Беларуси.
2: Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в школах Беларуси сегодня. Как сообщали в Минобразовании, в ходе занятия педагоги обсудят с учащимися важные вопросы. Почему крепкая семья – основа процветания общества? Как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей? В год белорусской женщины особое внимание будет уделено роли современной белоруски. На уроки поднимут темы мать и хранительница семейного очага, успешный профессионал и активная гражданка, государственная поддержка женщин во всех сферах жизни, рассказали в пресс-службе ведомства. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 13-18, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: А доброе утро всем, кто уже успел проснуться. Встречаем, друзья, мы сегодняшний день вместе с обманчивыми солнечными лучами. Да, действительно, на самом деле на улице очень красиво, но пока не так.

0: теплыми словами, конечно, поддерживать на рабочих местах, потому что, друзья, сегодня уже четверг, а это значит, что совсем скоро мы сможем с вами отдыхать. Поэтому до 11 утра сегодня вместе с вами разбудит шоу у микрофона Настя Гордеева. Еще раз всем доброго утра и, конечно, хорошего дня.
1: Разбудит шоу на радио Витебск.
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Остановись! Более 100 брендов в одном месте. Торговый центр «Империум». Мебель, бытовая техника, товары для дома, электрика и освещение. Материалы для отделки и двери. Торговый центр «Империум». Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

Ну что же, что-то о любви в следующем лете пропел нам Дамиана Давид. И если он заглядывает далековато, то мы, друзья, с вами будем разбираться с тем, что нам ждать от сегодняшнего дня. Поэтому прямо сейчас гороскоп для всех 12 знаков зодиака. Овны, постарайтесь избегать дел, результат которых вам не интересен. Беритесь за одно, но важное. И за это дело беритесь не с наскоком, а обдуманно и мудро. Тогда будет вам счастье. Тельцам же сегодня стоит быть аккуратнее с конфликтами, с чужими в особенностях. Вяжетесь в них, нарветесь и на собственный спор. А еще осторожнее стоит принимать и чужую помощь. Это поможет вам обойти какие-то проблемы. У близнецов неоднозначный и безумно забавный день. Да, будет сложно, но зато весело. И если немного присмотреться, то можно вынести и полезные уроки. Сегодня в большинстве случаев вы будете контролировать ситуацию. Только не расслабляйтесь и не пускайте все на самотек с первыми результатами. Друзья раки, у вас сегодня довольно непростой день, когда придется пройти через эмоциональные трудности и выйти совершенно другим человеком. В помощь вам опыт прошлого и близкие люди. Львам же сегодня стоит идти вперед смело. Иногда даже по головам. Некоторые так и нарываются вас обхитрить. Только делайте это аккуратно и не перегибайте палку, иначе карма накажет. А вот вечером стоит сделать что-то хорошее для других людей. Сегодня девам стоит дать отпор скуке и сложной работе. Время для веселья и улыбок. Так что больше общайтесь с позитивными людьми. Не бойтесь лишний раз завести разговор с незнакомцем. У весов в этот день будет масса классных моментов, когда можно и высказать свое мнение, и выслушать нужные чужие мысли. Тут и свои блестящие идеи родятся. Наслаждайтесь этим временем. Вечером, кстати, вспомните о творчестве. Сейчас можно креативить до потери пульса. Сегодня скорпионам стоит хвататься за свой счастливый шанс. У него будет короткий срок годности. Так что не теряйте время зря, если чувствуете и видите возможность. Стрельцам стоит понять, какое место они занимают в обществе, семье и на работе. Гороскоп же советует именно сегодня укреплять любовные и дружеские связи. Сейчас вы можете сделать их просто непробиваемыми. Это снизит тревожность. Козерогам не стоит с головой зарываться в работу. Нужно оставить время и для веселья, и для отдыха. Вам нужно периодически расслабляться, тогда результативность не покинет вас. Также не будет лишним сегодня вспомнить о спорте. Сегодня водолеи будут просто моментально находить общий язык даже с самыми неприятными и неразговорными.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: с вами, друзья, помним выражение «поднять подняли, разбудить забыли». Так вот, что касается такого состояния, если вы после сна никак не можете прийти в себя, то есть, оказывается, простой лайфхак. Нужно всего лишь почистить зубы левой рукой, потому что путаница буквально бодрит наш мозг. Что касается лени, работает точно так же. Вы проснулись, кажется, все хорошо, но что-то немножко идет не по плану. Все больше хочется спать, вернуться обратно в кровать и ничего не делать. Вот именно тогда мы идем с вами в ванну, берем зубную щетку и чистим зубы левой рукой. По идее, должно сработать. Если кто-то проверит, можете отписаться в Viber номер 7071071. Есть и еще что-то, что хорошо нас бодрит утром. Конечно, это классный горячий хит.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Представительство свободной экономической зоны Витебск появится в китайской провинции Шаньдун. В Витебске состоялся областной кастинг на конкурс красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси-2026». Сезон охоты на самцов косули откроется в Беларуси 15 мая. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на радио Витебск.

0: яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: что ж, друзья, давайте будем делать то, к чему мы уже с вами привыкли. Во-первых, расскажу вам небольшую обстановку на дороге. Что касается пробок на момент теперешний, их фактически нет, и это не может не радовать. Однако небольшие заторы по проспекту Московскому имеются у нас, и пересечение Петруся-Бровки с Московским тоже, вероятно, несколько машин где-то на светофоре там стоит. Во всем остальном вроде бы проблем не наблюдается. Если вдруг у кого-то есть более точная информация, прямо сейчас вы находитесь в той самой пробке, пишите обязательно Viber 7071071. Что касается непосредственно рубрики, то прямо сейчас ждем от вас не только обстановку на дорогах, но еще и, конечно, автоприветы. Будем передавать приветы абсолютно незнакомым людям. Смотрим по сторонам, ловим мимо проезжающие автомобили, которые где-то рядом с вами сейчас находятся, присылаем их номер к нам в Viber 7071071, добавляем какие-то приятные слова, желаем доброе утро, передаем приветы. Возможно, какие-то заготовленные тоже у вас имеются, все принимается. Ну и буквально через несколько музыкальных минут мы уже непосредственно приступим к прочтению тех самых слов, которые вы напишете. Поэтому 3, 2, 1, автоприветы!
1: Вставай, разбудишь шоу! Реклама.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
2: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Холифлейм тонет в чьих-то глазах, друзья, я хочу утонуть ваших приветов, поэтому буду напоминать номер Viber 7071071. Именно по этому номеру я все еще жду ваши автоприветы. Передавать их нужно абсолютно незнакомым людям. Ловим машины, которые проезжают мимо, находятся где-то рядом с вами. Добавляем какие-то добрые слова, вписываем номер этого автомобиля и присылаем нам. А дальше дело за малым. Останется только прочитать.
1: Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Maxline Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
3: Это будет наш тайм.
1: Радио Витебск.

0: что ж, друзья, и мы с вами ждать больше не будем, потому что приветы ваши уже прилетели к нам в мессенджеры, собственно, давайте начинать. Первым на связь вышел Александр, говорит: «Доброе утро, Радио Витебск, передайте привет Вадиму Сергеевичу, Елене Андреевне Хиндае, Саве Нахове и коллективу Радио Витебск». Саш, спасибо большое за ваши теплые приветы. Есть тут еще и пойманные автомобили, Audi с номерами 7518 и не совсем автомобиль, но человек, толкающий тележку. Вот вам, ребят, отдельные приветы улетают от Саши. Таня говорит: «Доброе утро, белый Шевроле 7373 передает привет Опелю 7704. Ах, как близко были цифры, но не совсем. Поэтому привет уже отправился. Есть еще и Ольга: «Доброе утро, хорошего дня и отличного настроения от Audi 0921. Отдельный привет Mazda 1248 и автобусу номер 23 с номерами 0430 улетает от Оли». Вадим тоже вышел на связь, передает привет Александру на Мазе 1372, Елене Андреевне Хиндае 1090, Саве Нахове 2152. Всем отличного дня и хорошего настроения. Что касается улова Вадима, то сегодня это Рено с номерами 2902. Вам летает отдельный привет в районе автовокзала. Есть еще и Евгений 0086, Джили, привет. Вам улетел. Так, дальше переходим по списку. Оксана отправляет свой привет автомобилю с номерами 8879. Пишет: «Привет синему Фольксвагену от красной Рено позади, тоже на автовокзале». Есть и Андрей у нас на волне. Белый Мерседес номер 9239. Вам улетает отдельный привет от Kia 6475. А также Андрей желает всем отличного предпятничного дня. Предпятничного, попрошу заметить, написано капслоком, поэтому это немаловажно. Олег тоже на связи. Его привет любимой жене на Ситроене 5625, а также всему городу Витебску. Также Руслан тоже тут вписывается в нашу дружную компанию. Хоть бы кто, говорит, Бульбовозу привет передал. Руслан, отдельный привет Бульбовозу от волны Радио Витебск. Если кто-то допишет, обязательно зачитаем. Друзья, спасибо всем, кто поучаствовал в нашей рубрике. Двигаем дальше.
1: От А до Авто. Реклама на Радио Витебск.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 70.

0: Проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Руслан обещала, если кто-то напишет нам, то обязательно буду передавать вам дополнительные приветы. Такой человек у нас имеется. Так что special for you. Привет бульбовозу от серебристого болида метеорита 3237. Еду по воинов, написал нам Артем. Вот так вот бывает, друзья. Просьбы все люди слышат, но не все выполняют. Поэтому, если кто-то чего-то хочет, обязательно нужно об этом говорить. Собственно, мы с вами тоже разговаривать продолжим, но уже в следующие 60 минут. Не расходитесь!
1: Радио Витебск. Радио, которое

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Представительство свободной экономической зоны Витебск появится в китайской провинции Шаньдун. Соответствующий документ был подписан накануне в ходе пребывания делегации из Поднебесной на Витебщине. Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Торжественная церемония подписания документов прошла в ходе презентации торгово-экономического сотрудничества провинции Шаньдун и Витебской области. В форуме приняли очное участие около 20 компаний из Поднебесной, а также представители 10 предприятий, резидентов СЭЗ Витебск и организации «Предвинья». В конце мероприятия для компании были организованы переговоры в формате B2B. В преддверии Дня семьи в Витебске состоялся областной кастинг на конкурс красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси 2026». Участницы представили свой регион с акцентом на его уникальность, презентовав себя в ракурсе национальной аутентичности и материнства, пишут «Витебские вести». Конкурс, организованный Белорусским союзом женщин, проводится с целью укрепления традиционных институтов семьи, создания и популяризации позитивного имиджа многодетности, поддержки женщин, имеющих 3 и более детей, содействия к гармоничному развитию. Жюри оценивает конкурсанток по следующим критериям: эрудиция, дикция и культура речи, коммуникабельность, обаяние, внешние данные, пластика, а также сценическая культура. Витебская областная инспекция охраны животного и растительного мира сообщает, что с 15 мая по 30 сентября в течение суток открывается охота на взрослых самцов селекционных животных любого пола и возраста – косули. Разрешенный способ охоты – ружейный из засады с подхода. Разрешенное орудие охоты – нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты. В пресс-службе ведомства напомнили, что при проведении охоты необходимо иметь при себе государственное удостоверение на право охоты, документы, подтверждающие факт уплаты государственной пошлины за предоставление права на охоту, охотничью путевку, а также разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели, проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 13-18, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен был гидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».
2: Иди

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: В эфире «Радио Витебск». «Разбудит шоу».
4: Ох, друзья, увидела я сегодня одну интересную фразу, она мне очень понравилась. У оптимистов все будет плохо, но они не заметят. У пессимистов все будет хорошо, но им не понравится. И знаете, на самом деле доля правды в этом есть, потому что все же зависит от того, как мы видим ситуацию, как мы ее воспринимаем. Поэтому все дружно остаемся на любимой волне, будем вас бодрить, веселить. Пессимистам будем доказывать, что все сегодня будет хорошо, ну а оптимистам показывать, что у них и так уже все сложилось как нужно. Поэтому никто никуда не расходится. «Разбудит шоу» на радио «Витебск» продолжается. У микрофона Настя Гордеева. Еще раз всем хорошего дня.
3: «Разбудит шоу» на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: С 14 по 17 мая. Мега скидки в Грин. Креветки королевские Вичи 19,99 за килограмм. Форель радужная, мороженое 23,99 за килограмм. Форель слабосоленая, местная известная 11,99 за 200 грамм. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вот знаете, иногда действительно что-то не сходится. По крайней мере, все мы знаем, что такое увольнение с работы, все мы меняли рабочие места, и это звучит абсолютно адекватно и нормально. Но есть нюанс. Если это было как-то по договоренности, по соглашению сторон, ну или же там желание одной стороны, да, вроде бы все официально подтверждено. А вот депутат из Бразилии решил сделать ход конем. Он просто взял и поставил свою должность на катку в доте. Если проиграет, уйдет из политики. Оппонент изначально обвинял его в том, что он притворяется геймером, чтобы просто набрать голосов среди молодежи. Депутат же решил, что он мужчина, и спор нужно решать по-мужски. Однако история, конечно, умалчивает о том, все-таки выиграл он или проиграл, остался ли он депутатом или покинул свой пост. И тем не менее, я не знаю, насколько нужно быть отчаянным человеком, чтобы вот так вот смело ставить буквально свою должность. Возможно, далее следовало еще и предложение занять должность геймеру. Однако тоже это всего лишь комментарии в социальных сетях, и нет тому подтверждения. Но тем не менее, и такое в жизни случается.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сбербет эмоции, улет! Попробуй, многим тут везет! Выигрыши

0: Бай и по телефону 33 284 66 66. С удачником! Косить вдвойне выгодно!
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: действительно, худи сегодня лишним не будет. Ветер действительно, по крайней мере, утром был бешеный, а вот солнце сегодня обманывает нас как только может. Поэтому худи не забываем, утепляемся, берем на всякий случай зонты. Ну, а те, кто катается на автомобилях, конечно, вам повезло больше, потому что все-таки печку включил, действительно, газ в пол и поехал, куда глаза глядят. Ну, или на работу, кому туда сегодня нужно. Поэтому, друзья, все утепляемся, одеваемся, согреваемся.
1: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Соглашение марта о повышении эффективности продаж отечественных товаров поддержали более 1000 организаций. Переговоры Трампа и Си Цзиньпина проходят в Пекине. Католики празднуют Вознесение Господне. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Витебске. Весенний хит на радио Витебск представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Jason.

0: Ой, друзья, вот по такие биты буду вам рассказывать, что совсем скоро нас, конечно же, ждет игра. Поэтому берем телефоны в руки, не откладываем никуда далеко. Знакомьтесь с социальными сетями футбольного клуба МЛ Витебск, с нашими социальными сетями. Они вам обязательно пригодятся. И, конечно, совсем скоро мы заберем к себе еще одного претендента на наш крутой подарок. Оставайтесь на волне.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
6: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. «Большие возможности» для больших планов.
7: Белагропромбанк. Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Останавливаешься.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свои.

0: Ну что же, обещали, выполняем. Прямо сейчас будем пополнять наш список претендентов на розыгрыш крутого бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба ML Витебск. Собственно, друзья, три человека у нас имеется, нужно еще двое. Один сегодня, один завтра, и все. Завтра будет финал, завтра мы узнаем имя счастливчика, который заберет себе классный подарок. Прямо сейчас, что мы с вами делаем? Я задаю вопрос, даю вам минутку на подумать и жду ваши ответы в Viber по номеру 7071-071. Естественно, вопрос касается футбольного клуба ML Витебск. Собственно, с кем будут играть на ближайшем выездном матче 17 числа? Наша команда, мы уже спрашивали, а теперь осталось выяснить, где же это будет. Поэтому вопрос звучит так. Где пройдет выездной матч футбольного клуба ML Витебск с Арсеналом 17 числа? Поехали!
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Вот знаете, такого количества неправильных ответов, мне кажется, еще ни разу не было. Потому что варианты, начиная от Витебска и заканчивая Барселоном и стадионом Кэмп Ноу. Но нет, друзья, все намного проще. В Борисов ребят поедут играть с Арсеналом. Им мы будем желать, конечно же, победы. Но и у нас свой победитель тоже имеется. Зовут его Дима. Последние цифры номера 599. Именно он первым верно прислал вариант ответа Борисов. Поэтому, Дима, я вас поздравляю, вы становитесь очередным претендентом на розыгрыш бокса. Друзья, ну а всем остальным говорю, конечно, не расстраиваться. Завтра мы обязательно продолжим играть.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макс Лайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макс Лайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макс Лайн».
3: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Включи настроение.

0: Багератур.бай.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: пропусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Витебск».

Вот, ребят, поют что-то нам о том, что надо бежать, друзья. И знаете, поискала и нашла. Оказывается, есть такие невероятные забеги вообще в мире, что даже себе представить трудно. Одно из самых таких

0: если в удовольствие. Поэтому, друзья, прямо сейчас в удовольствие пару треков, ну и прыгаем вместе в следующий час.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Более 1000 субъектов присоединились к соглашению о сотрудничестве в области повышения эффективности продаж товаров отечественного производства, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Среди новых участников представители нескольких аптечных сетей, фирменных магазинов, ряд хозяйств, ресторан быстрого питания, магазин дизайнерской и женской одежды. В марте обратили внимание, что продолжают присоединяться к соглашению, в том числе средние и малые предприятия, а также индивидуальные предприниматели.
1: В мире.
2: Переговоры лидеров США и КНР прошли сегодня в Пекине в рамках визита американского лидера Дональда Трампа в Китай. К переговорам присоединилось руководители ряда ведущих американских компаний, в том числе Tesla и Apple. Как отметил лидер КНР, эта встреча в условиях глобальных изменений привлекла внимание всего мира. Си Цзиньпин полагает, что этот год должен стать историческим и знаменательным для китайско-американских отношений. Трамп со своей стороны пообещал, что его визит в КНР приведет к улучшению отношений двух стран. Парламент Словакии ввел уголовную ответственность за осквернение памятников советским воинам-освободителям, информирует ТАСС. Как заявил вице-спикер парламента, повреждение памятников советским воинам-освободителям в Восточной Европе нужно осуждать. Ведь в том, что сегодня у кого-то есть иной идеологический взгляд на ситуацию и на войну в Украине, не виноваты люди, которые похоронены в этих памятных местах. Наоборот, они отдали свои жизни, это были молодые люди, за свободу, за то, что мы сегодня можем быть теми, кто мы есть, и за то, что в Европе не победил фашизм, подчеркнул Тибо Гашпар. Католики отмечают один из великих праздников – Вознесение Господне, передает Спутник. Вознесение завершает спасение Христа после смерти и возрождения и знаменует его вознесение на небеса. Это переходящий праздник, он отмечается на 40-й день после Пасхи. По традиции на Вознесение хозяйки пекут пироги с начинкой зеленого лука, а также изделия из теста в виде лестниц, ступеньки которых символизируют восхождение Сына Божьего Иисуса Христа на небо. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 13-18, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Нашла интересную информацию. Оказывается, один американский философ считал, что судить о своем здоровье человеку стоит потому, как он радуется утру и весне. Что касается нашего времени, 9:06 на часах, и оказывается, что 9 часов утра является самым оптимальным временем для начала рабочего дня. Поэтому, друзья, если с 8 до 9 вы пили кофе и, скажем так, здоровались с коллегами, то не корите себя, ваш организм просто настраивался. Что касается еще одной составляющей, то утренние часы отличаются от остальной части дня – особым спокойствием и тишиной. Между прочим, даже если вы находитесь на улице, вы просто можете этого не замечать. Так работает наш организм. Что касается креативности, это тоже, пожалуйста, все к этому времени. Поэтому, если прямо сейчас вы занимаетесь каким-то важным рабочим процессом, то самое время включить мозг на полную катушку, потому что сейчас все должно пойти на ура. Вместе с вами и вашей поддержкой будет «Разбудит шоу». С вами у микрофона Настя Гордеева. Всем хорошего дня!
0: «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: А есть у нас в мессенджерах несколько человек, которые не успели послушать свой гороскоп раненько утром. Поэтому прямо сейчас, друзья, для вас еще один гороскоп, но не простой, а рунический. Поэтому давайте будем узнавать, что же нового руны приготовили на сегодняшний день для каждого знака зодиака. Овен, ваша руна – это день силы и активных действий. У вас будет достаточно ресурса для решительных шагов, поэтому действуем. Тельцы, финансовые вопросы могут решиться положительно. Возможно, новые возможности или прибыль придут абсолютно нежданно-негаданно. Близнецы, важная информация или разговор могут существенно изменить ваши планы, поэтому будьте внимательны и прислушивайтесь. Раки, вам сегодня интуиция поможет избежать ошибок. Прислушивайтесь к внутренним ощущениям и не доверяйте чужим словам. Львы, успех и уверенность. Точка. День благоприятен для проявления и достижения результатов. Девы, возможны задержки или ограничения как на работе, так и в личной жизни. Не стоит торопиться, ситуация еще может измениться и определенно в лучшую сторону. Весы. Поддержка и взаимность. День покажет, кто действительно готов быть рядом, а кто просто играет роль. Будьте внимательны и не упустите. Скорпионы. Резкие изменения могут разрушить старые планы, но зато они освободят место для нового, поэтому цените момент. Стрельцам строго двигаться вперед. Хороший день для поездок, перемен или новых решений. Козероги, у вас сегодня внутренняя трансформация по плану. Вы можете по-другому увидеть какую-то важную ситуацию, которая покажет вам дальнейший путь. Для водолеев сегодня девиз «Пауза и осторожность». Не торопитесь с решениями, лучше все проанализируйте. Ну и на финал, что касается рыб, неожиданные события или совпадения могут изменить ваши планы или отношение к ситуации. И тоже, друзья, в лучшую сторону. Что касается гороскопов, что утром, что сейчас, мне кажется, события развиваются наилучшим образом. Поэтому давайте будем двигаться куда-то вперед, каким-то хорошим планом, ну и, конечно, с хорошим настроением.
1: Ты

0: День Победы! Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.БАЙ и по телефону 0890.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: звезда.
1: Вот знаете, не будем мы с вами говорить про Монако, про солнце, про любовь. Это все нам уже пропели, друзья. Мы с вами поговорим про Британию. Потому что именно там введено такое некое новшество, которое, возможно, пригодилось бы повсеместно. Дорожные камеры в Британии научились распознавать выброшенный на дороге мусор. И теперь присылают штрафы, когда водитель выбрасывает из окна или бутылки, или упаковку, или еще чего покрупнее. Что касается комментариев к таким вот новостям, оказывается, и в Турции в некоторых городах тоже такое практикуется. При этом штрафуют не только автомобилистов, но еще и пешеходов, если камера заметила такое действие. Кто-то что-то выкинул мимо мусорного ведра. Поэтому не знаю даже, как сказать, но мне кажется, пригодилось бы это абсолютно везде. Потому что в целом, если наш менталитет позволяет себе чувствовать себя как-то уверенно на улице и все-таки доносить мусор до тех самых мусорных ведер, то, мне кажется, не везде это работает. Поэтому, если вы согласны, что такое было бы полезно, ставьте плюсик в Viber.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Совет министров утвердил соглашение между правительством Беларуси и Азербайджана о взаимном признании водительских удостоверений. Сенат США в седьмой раз отклонил резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа. В китайском городе Ханчжоу появились интеллектуальные роботы для управления дорожным движением. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на радио Витебск.

0: Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи, кредит пригодится, большие возможности.
2: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. «Большие возможности» для больших планов.
3: Белагропромбанк.
4: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение Radio Player Беларусь. Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
5: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Лови момент.
1: А что бы мы с вами делали, если бы я вам рассказала о том, что, чтобы сделать одну фотографию, нужно целых 8 часов? Звучит как нереальное что-то, но на самом деле это факт. Первый снимок порядка 200 лет назад требовал действительно неподвижности в течение 8 часов. И это все для того, чтобы получить всего лишь один кадр. Представляете, просто сидеть и не двигаться, чтобы вас сфотографировали. Или вы ставите камеру, куда-то уходите, например, на целый рабочий день, да, и получается всего лишь одна фотография. У нас с вами с этим гораздо проще стало сейчас, поэтому нам понадобится действительно одно мгновение для того, чтобы взять свои мобильные телефоны в руки и сделать снимок того, что вас окружает прямо сейчас. Присылать свои фотографии вы можете в Viber по номеру 707-171-071. Конечно, дадим краткий комментарий по некоторым фотографиям, и полную подборку можно будет посмотреть в нашем телеграм-канале «Радио Витебск». Поэтому, друзья, 3, 2, 1, фото!

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Всем привет. Это Зиверт. Ты слушаешь мою новую песню на радио «Витебск».
4: Все мы изначально чайники.

0: Реклама на радио Витебск.
1: С 14 по 17 мая мега скидки в Грин. Сыр полутвердый 13,99 за килограмм. Яйца куриные S1 всего 2,99. Бумага туалетная Зева Делюкс 6,99 за 8 рулонов. Гринмаркет.бай 375-44-560-60-61.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

Ну то что ж, друзья, давайте будем разбираться с вашими фотографиями, потому что действительно прилетело их сегодня огромнейшее количество, но это не может не радовать, потому что все они достаточно веселые, положительные, и большинство из них солнечные. Начну с ребят, которые где-то сейчас двигаются. Есть у нас Юлия, которая переезжает где-то реку Днепр. Сергей говорит, что едет с любимой на рассон, и, собственно, дорогу нам фотографируют. А Оля высылает как будто бы предупреждение, потому что небо затянуто невероятными тучами. Саш, как всегда, делится с нами строительной техникой. Татьяна нашла где-то невероятно обыгранный, я бы сказала, камень, потому что из него сделали такого прикольного человечка с соломенной шляпой. Есть у нас еще и Любовь, которая желает всем замечательного солнца.

0: всем спасибо, кто успел поучаствовать. Некоторые фотографии, как и обещали, прокомментировали. Ну а полная подборка, как всегда, в нашем телеграм-канале «Радио Витебск». Будем с вами встречаться уже в следующие 60 минут.
1: Лови момент!

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Совет министров утвердил соглашение между правительством Беларуси и Азербайджана о взаимном признании водительских удостоверений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. Соглашение было подписано в Баку 16 января текущего года. Согласно документу, стороны признают водительские удостоверения, выданные компетентными органами обоих государств. Граждане Беларуси и Азербайджана смогут обменивать свои права без сдачи теоретических и практических экзаменов после получения разрешения на постоянное проживание.
0: В мире.
1: Сенат США в седьмой раз отклонил резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа. В случае ее принятия американская администрация должна была бы прекратить военные действия в отношении Ирана, информирует ТАСС. Как передает CNN, против принятия резолюции проголосовали 50 сенаторов за 49. Телеканал уточняет, что ограничение военных полномочий Трампа поддержали в том числе 3 сенатора от республиканской партии, 1 сенатор-демократ проголосовал против. Суд в Украине принял решение взять под стражу бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака на 60 дней с возможностью освобождения под залог 140 миллионов гривен. Это более 3 миллионов долларов, сообщает издание «Страна». 11 мая специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что раскрыла организованную группу, причастную к отмыванию 460 миллионов гривен, более 10,5 миллионов долларов на элитном строительстве под Киевом, и предъявила обвинение одному из ее участников, бывшему руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку. С начала мая роботы помогают регулировать движение в китайском городе Ханчжоу, передает Белт со ссылкой на Синьхуа. На ключевых перекрестках и центральных улицах работают 15 роботов-регулировщиков с интеллектуальной системой управления. Они помогают туристам с навигацией, следят за соблюдением правил дорожного движения и участвуют в регулировании транспортных потоков. Китай активно развивает робототехнику, внедряя интеллектуальных роботов в транспортную систему, промышленность, сферу услуг и городскую инфраструктуру. Страна делает ставку на автоматизацию и технологии искусственного интеллекта, рассматривая робототехнику как одно из ключевых направлений экономического и технологического развития. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 13-18, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Доброе утро всем, кто совсем недавно к нам присоединился, друзья. На волне действительно продолжается «Разбудит шоу». У нас с вами осталось не так много времени, но зато дел сколько, прям даже не расскажешь так сразу. Но что касается сегодняшнего дня, между прочим, сегодня есть еще и один очень интересный праздник. День смешных нелепиц. Поэтому, если не о чем поговорить, можно найти в интернете, можно рассказать свои какие-то смешные истории, потому что в целом таким образом мы сможем провести этот праздник действительно весело. Ну и что касается самого дня, он станет, наверное, отчасти немного необычным. Если уж говорить об историях, посмотрела, нашла тут такую одну интересную. Индийцы, живущие в Техасе, берут в аренду коров, чтобы благословить свои дома. Что называется, чем бы дитя не тешилось, а бы не плакало. Поэтому и такое тоже может иметь место. Друзья, ну а мы с вами будем двигать дальше, заниматься теми самыми нелепыми ситуациями. Ну и, конечно, чуть позже успеем покушать.
1: «Разбудит шоу» на радио «Витебск». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

Ну что ж, а теперь пришло и наше время создавать свои собственные какие-то нелепые ситуации. По крайней мере, я уверена, что наши телефоны смогут нам в этом помочь, потому что мы с вами думать отказываемся. Я вам выдаю стартовую фразу, вы выбираете слова, которые предлагает вам автозаполнение вашего телефона, продолжаете ее в нескольких словах и присылаете к нам Viber по номеру 707-171-071. Абсолютно неважно, насколько нелепо это будет звучать, а лучше даже, чем нелепей, вот тем и краше, что называется, потому что это все-таки веселит не только вас, но еще и всех остальных, кто это услышит. Поэтому, друзья, прямо сейчас говорю вам стартовую фразу и начинаем действовать. Звучит она сегодня именно так. Ну почему именно сегодня я... А дальше будет работать ваше автозаполнение. Выбираете предложенные варианты и составляете целое предложение. Еще раз повторяю стартовую фразу. Ну почему именно сегодня я... Действуем!

0: которые ты любишь. Реклама на радио Витебск.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

переходите потихонечку смотреть, что же все-таки получилось у вашего автозаполнения. Напоминаю, стартовая фраза была: «Ну почему именно сегодня я?» А вот дальше уже что получилось, то получилось. Стартовать будем с Елисея. «Ну почему именно сегодня я не могу найти ваш номер телефона?» задается вопросом молодой человек. Есть еще и Настя, говорит: «Ну почему именно сегодня я не знаю, что делать, если ты не можешь нормально объяснить?» Настя, в вашей ситуации главное, что в остальное время вы знаете. У Андрея вариант вообще беспроигрышный. «Но почему именно сегодня я не могу поесть пельмешек?» Андрей: «Причину не знаю, но искренне сочувствую». Светланка говорит: «Ну почему именно сегодня? Я уже писал вам письмо, от меня нужно освободить квартиру в центре Москвы и обратно на почту. Тут искренне верю, что работало автозаполнение». Есть еще одна Свет на связи: «Ну почему именно сегодня я хочу спать?» Свет, я вас поддерживаю. Честно, я хочу спать всегда, поэтому, знаете, если это один день, это не проблема. Саша говорит: «Ну почему именно сегодня я должен кормить тигра?»

0: почему именно сегодня я говорил вам, что вы не являетесь надлежащим адресатом данного сообщения, пишет нам Максим. Есть еще и Татьяна, говорит, ну почему именно сегодня я тебе сказала про это, и ты говоришь, что ты меня любишь? Ну, ответ, я думаю, Тань, вас должен устроить. Людмила говорит, ну почему именно сегодня, я не знаю, что это не только от меня требуется и на какой стадии находится этот вопрос. Ну почему именно сегодня, я уже говорил вам, до свидания, пишет нам Руслан. Руслан, всем говорите еще с добрым утром, еще рано говорить до свидания. Ну почему именно сегодня я на территории современной провинции и не был принят закон о защите от него, пишет нам Ольга. Что-то немного пугающее получилось. Наталья написала тоже свое сообщение. Ну почему именно сегодня я так не хочу общаться с тобой по телефону или, внимание, слон. Вот не знаю, как сюда забрел слон, но да, автозаполнение и так умеет делать. Татьяна пишет, ну почему именно сегодня я не на море, а на работе? Не королева, а Золушка, потому что на работе. Вот знаете, тут, мне кажется, крик такой буквально, и не автозаполнение, а от вас, Тань. И тем не менее, моральная поддержка от нас летит к вам. Есть еще и Глеб с нами на волне. Ну почему сегодня, ну почему именно сегодня, я не знаю, как это сделать, или это просто сериал. Вот такое вот тоже имеет место. Наташ пишет, ну почему именно сегодня я твердо решил сесть на диету, а холодильник в ответ так соблазнительно заурчал. Ой, в преддверии лета он всегда звучит с каждым днем все соблазнительней. Елизавета нам написала, ну почему именно сегодня я тебе не сказала о своих планах на сегодня и на следующий день? Наверное, что-то упустила у нас Лиза, и тем не менее, возможно, еще успеете поймать свою счастливую рыбку, если можно так выразиться. Александр у нас остался на финал, говорит, ну почему именно сегодня дома после 20:00 и до встречи завтра? Вот такие вот нелепые варианты тоже могут возникать у вашего автозаполнения, но на самом деле это, друзья, должно вас только радовать, потому что без смеха день явно проходит на смарку.
1: Даже не думай.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
3: Твоя любовь так похожа на ртуть, но ты позволишь мне ее испить, если...

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Белорусская спортсменка Юлия Витко выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по тхэквондо, который проходит в немецком Мюнхене, сообщает Белта. Наша спортсменка одержала победу в весовой категории до 57 килограммов. Год назад Юлия взяла серебро континентального форума. После 3 дней чемпионата Европы в активе белорусской команды 4 медали, 3 золота и 1 бронза. На прошлогоднем чемпионате Европы в Швейцарии наши тхэквондисты добыли 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Сегодня в заключительный день соревнований поединки на турнире проведут 4 представителей Беларуси. Баскетболисты Борис Фена вышли вперед в полуфинальной серии чемпионата Беларуси, передает Белта. Накануне на площадке спорткомплекса «Олимпиец» могилевчане переиграли баскетболистов Минска с результатом 89-83. До этого в 2 встречах на столичной арене соперники обменялись победами. 4-й матч серии до 3 побед также состоится в Могилеве 15 мая. Во 2-й полуфинальной серии уверенно лидируют действующие чемпионы страны баскетболисты «Гродно-93», которые 2 раза переиграли у себя дома «Витебский Рубон» 85-62 и 176. 3-я встреча состоится сегодня в Витебске. Казанский «Акбарс» обыграл ярославский «Локомотив» во 2-м матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги, информирует Белта. 2-я игра финала 2026 прошла в Ярославле и закончилась крупной победой казанского клуба со счетом 5-1. Дубль за гостей оформил Митчелл Миллер. Участие в матче принял белорусский защитник «Акбарса» Степан Фальковский. Его партнер по команде Владимир Алистров не попал в заявку. Зеленые восстановили паритет в серии 1-1. Далее соперники переедут в Татарстан, где встретятся 15 17 мая. 5-й поединок состоится в Ярославле 19 мая. И на этом у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Реклама. Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Хайер. Например, газовые варочные панели Хайер с поверхностью из закаленного стекла со скидкой 290 рублей за 749 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальные.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: «Второй завтрак».
1: А вот и он, а вот и второй завтрак, который подкрался к нам совершенно незаметно. Незаметно пролетает время. И знаете что, друзья, оказывается, стали мы с вами кушать пиццу в два раза чаще. Такое исследование было проведено.

0: Какую еду едят руками, даже если есть приборы? Верным ответом будет являться просто самый популярный среди сотрудников радио «Витебск». Есть первый человек на линии, будем здороваться. Доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Ну, рассказывайте, какую же еду мы едим руками, если есть приборы?
1: Суши?
0: Нет, не суши. Но вариант такой имел место быть. Есть у нас еще один человек. Доброе утро.
2: Пицца, может быть.
0: Вот вы берете, говорите, пицца, да? Вы сами пиццу кушаете приборами или руками?
2: Ну, конечно, руками.
0: Ну, так вкуснее, правда?
2: Конечно.
0: Ну, тогда это для вас. Действительно, пиццу руками есть вкуснее, и, если я не ошибаюсь, даже где-то в правилах этикета вроде бы это не запрещено, а может даже и нужно так делать. Рассказывайте, как вас зовут?
2: Людмила.
0: Людмила, очень приятно. Пользуясь случаем, передавайте привет, и, возможно, есть повод кого-то поздравить.
2: Передаю привет всему городу Витебску, хорошего настроения.
0: Спасибо вам за такие теплые слова. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Будем рассказывать, где и как вы сможете забрать свой приз. Друзья, ну а мы с вами давайте будем слушать, насколько верно ответила Людмила.
3: Пицца.
4: Шаурма.
5: Пицца.
6: Пицца.
5: Пицца.
7: Роллы.
8: Шаурма.
5: Устрицы.
0: Вот знаете, вот эта пицца пролетела буквально незаметно, но действительно, фактически одна пицца там была, где-то шаурма проскочила и роллы. Но в целом, да, все у нас было верно, поэтому поздравляем еще раз Людмилу с победой. Ну а для всех остальных второй завтрак с 10 до 11 каждый будний день.
9: Второй завтрак. Радио Витебск.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Всем салют, это Филатов и Кэрес. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио «Витебск». Включай музыку и слушай Филатов и Кэрес. Просто круто.

0: 8 января 2029 года.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебска Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Это не я говорю, это говорит, между прочим, Анджелина Джоли. Певица говорит, что очень устала. Актриса, прошу прощения, говорит о том, что она очень устала от всех вот этих вот голливудских новостей, устала от папарацци и хочет отдохнуть. Поэтому прямо сейчас она уже выставила свой дом на продажу и готовится к переезду, как только младшим детям исполнится 18 лет, то есть уже в этом июле. Увидим ли мы ее в кино или нет, пока что остается под вопросом. Собственно, это небольшая затравочка вам перед музыкальным бранчем, потому что уверена, что Наташа Баталка знает гораздо больше о мире шоу-бизнеса, о звездных новостях, ну и, конечно, о свежих новинках, потому что одну она точно для вас припасла. Последние 4 часа с вами на связи была Настя Гордеева. Это было «Разбудит шоу». Всем хорошего дня, всем до завтра. Пока-пока, всем музыки!
1: «Разбудит шоу» на радио «Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретится с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитом Хиратом, сообщает телеграм-канал Пул-Перво. В повестке расширения сотрудничества в целом и практические шаги в развитии взаимодействия между странами с конкретными направлениями. Напомним, уже подписано соглашение о воздушном сообщении. С 25 мая Шри-Ланка вводит бесплатный визовый режим для граждан Беларуси. 14 и 15 мая Гродно принимает 6-й форум медийного сообщества Беларуси «Медиасреда сегодня. Смыслы или белый шум». Также в городе на Днеманом состоится торжественная церемония награждения победителей 22-го национального конкурса «Золотая литера», передает Белта. Форум соберет более 700 участников, представителей государственных СМИ, идеологической вертикали, блогосферы, будущих журналистов и ведущих экспертов в сфере медиакоммуникации. Участники обсудят вызовы, стоящие перед современными журналистикой, приоритеты развития медиасферы, информационную безопасность и трансформацию медиаресурсов.
1: В мире.
2: На Кубе полностью закончились запасы топлива. Об этом заявил министр энергетики страны, сообщает Reuters. По его словам, энергетическая система Кубы находится в критическом состоянии. У нас абсолютно нет мазута и абсолютно нет дизельного топлива. У нас нет запасов, сказал министр в эфире одного из местных телеканалов. По его словам, страна не получала поставок топлива с декабря. Единственная крупная партия поступила лишь спустя 4 месяца после начала блокады, обеспечив временное облегчение ситуации на острове в апреле. Мы растянули эти запасы еще на первые дни мая, и топливо закончилось, пояснил министр. В Литве на месте уничтоженного захоронения советских воинов планируют сделать пешеходную зону отдыха. По словам главного специалиста отдела городского развития и охраны наследия Литвы Мантаса Антонавичуса, после проведения антропологических исследований останки 49 человек планируется перезахоронить на мемориальном участке, который расположен рядом с Гинкунгайским кладбищем, пишут литовские СМИ. Автор проекта «Новые зоны отдыха» архитектор Витинис Рудакас заявил, что прежний мемориал был инородным телом, которое не соответствовало городу. На освободившемся месте запланировано обустройство пешеходной дорожки и зоны отдыха со скамейками. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 13-18, в Витебске плюс 15-17. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Я думаю, ребят, сегодняшний день всех радует не только своей теплой, солнечной, такой прекрасной погодой, но и пониманием, что на календаре уже четверг или маленькая пятница. В этот день принято продуктивно завершать дела и готовиться уже потихонечку к отдыху. Многие, кстати, люди четверг называют маленькой пятницей или предпятницей, исходя из того, что до выходных остается всего один рабочий денек, что, естественно, поднимает настроение. Основной объем работы уже за неделю сделан, и можно действительно немножечко расслабиться. Ну и, конечно, мысленно мы уже начинаем где-то планировать, чем займемся во время уикенда, что интересного будем делать, куда поедем, куда пойдем и, конечно, с кем будем встречаться. И на самом деле это правильно, но сейчас на ближайшие 4 часа мы все-таки запланируем приятно провести время вместе на любимой волне Радио Витебск, ну и, конечно же, наслушаться музыки. Тем более, что я, Наташа Батал, как слышите, уже у микрофона и готова раздавать ее в динамиках. Так что всем доброе позднее утро, и мы начинаем наш бранч.
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Батал».

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Ланч-премьера.
1: Ну что, ребят, продолжаем наш с вами недельный марафон новинок, так сказать. Сегодня у нас четверг на календаре, а значит, будем слушать четвертую зарубежную новинку по счету. Ну и, естественно, сразу скажу, что сегодня к нам в гости заглянет парень, который обладает просто, на мой взгляд, прекраснейшим вокалом. Этого человека действительно всегда приятно слушать. И я говорю не про Тедди Свимса, а говорю как раз-таки про Алекса Уоррена, американский певец, автор песен, ютубер. Он был одним из основателей совместной TikTok-группы под названием The Hype House с 2019 по 2022 год. Но, тем не менее, это ему не мешало в 2021 году начать самостоятельно выпускать музыку. Ну и позже он, кстати, так сказать, подписал контракт с одной звукозаписывающей компанией под названием Atlantic Records. Так вот, если поговорить про его сольную карьеру, его сингл, который вышел в 2024 году, Burning Down, из его, кстати, дебютного студийного альбома You'll Be Alright Kid, стал его первой песней, появившейся в чарте Billboard Hot 100. А в этот чарт попадают только лучшие из лучших. Поэтому, мне кажется, это очередной раз доказывает, что человек действительно талантлив. Его, кстати, сингл 2025 года под названием Ordinary, который часто звучит в нашем FM-пространстве, уверена, вы знаете этот трек, возглавил чарты тоже в нескольких странах, включая Австралию, Канаду и Великобританию. Так вот, сегодня мы будем знакомиться с новым музыкальным творением под названием Fine Place to Die, что в переводе означает «прекрасное место, чтобы умереть». Это, кстати, второй сингл с грядущего альбома исполнителя, и я бы сказала, получилась такая, знаете, тоскливая баллада о любви или жизни, которая вот-вот закончится. Кстати, если посмотреть в целом на творчество исполнителя, мне кажется, у него многие работы достаточно спокойные и даже такие немножечко меланхоличные, и я не сразу не слышала, чтобы Алекс Уоррен пел что-нибудь такое бодрое и энергичное. Ну, судя по всему, он выбрал вот такой вот для себя жанр и стиль музыки, и, в принципе, в нем очень хорошо раскрывает свои таланты. Поэтому, ребят, предлагаю прямо сейчас послушать эту достаточно спокойную мелодичную работу в эфире, а потом вместе в открытом телеграм-канале «Радио Витебск» будем за нее голосовать и решать ее дальнейшую судьбу.
0: Бранч-премьера.
2: A man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the

0: Реклама на радио Витебск.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: осенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд на повестке. Много новостей, обо всем поговорим по порядку. Малума станет отцом во второй раз. Недавно колумбийский певец поделился радостной новостью, опубликовав трогательное семейное фото. На снимке он позирует вместе со своей возлюбленной Сусанной Гомес и дочерью Перис. Так что радуемся за ребят и, конечно же, поздравляем. Что касается киношной темы, то платформа Netflix выпустит комедию «Одноклассники 3» с Адамом Сэндлером. Новый фильм поставит режиссер Кайл Ньювачек, который снял «Счастливчика Гилмора 2», продолжение еще одного культового проекта с Сэндлером. Кстати, актер сам написал сценарий третьих «Одноклассников». Ну а подробности сюжета и информация об актерском составе пока не разглашаются. Также мы узнали, что письмо принцессы Дианы, написанное ею в возрасте 17 лет, продадут на одном из аукционов. Так вот, послание юная Диана адресовала своей подруге Милдред Лейси за год до знакомства с принцем Чарльзом. В нем леди Спенсер сообщила, что мечтает стать танцовщицей. Но, как мы знаем, ее планы относительно танцевальной карьеры не состоялись. В 1981 году Диана Спенсер вышла замуж за наследника британского престола. Ну а если затронуть тему масштабных музыкальных мероприятий, то организаторы премии Грэмми объявили дату проведения 69-й церемонии вручения наград. Музыкальное шоу состоится 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе. Организаторы также опубликовали график подготовки к церемонии. Номинантов на премию объявят осенью 16 ноября этого года, а финальный этап голосования пройдет с декабря по январь месяц. И в завершении британская певица Элли Голдинг получила почетное звание кавалера Ордена Британской империи. Эта престижная награда вручена ей не только за музыкальные таланты, но и за неоценимый вклад в сохранение природы и борьбу с климатическими изменениями. Отметим, что Голдинг много лет активно выступает в роли глобального посла доброй воли программы ООН по окружающей среде и является представителем Всемирного фонда дикой природы, неустанно привлекая внимание к важным экологическим проблемам. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу-тайм. Утро. На радио Витебск.

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: апреля до 30 января 2029 года.
1: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: нашем прекрасном солнечном городе Витебске на часах уже 11.53. Вот так вот быстро проскочил стартовый час нашего музыкального бранча, так что мы будем, друзья, потихонечку финалить его и держать курс на следующий. В плане музыки только что в эфире отзвучал трек «Мелодрама» «This is Theodore». В ближайшем будущем послушаем с вами старенький хит под названием «Get Right» от красотки Дженнифер Лопес. Прямо сейчас в динамиках отыграет сингл под названием «X», над которым потрудились парни. Это коллектив Jonas Brothers и Карл Джи. Ну а после музыки, естественно, у нас все стандартно. Будет свежий выпуск новостей и прогноз погоды для вас от Татьяны Белоголовкиной.
1: Радио Витебск. Радио, которое ты

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск полуденный выпуск новостей. Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства, за рубежом и туризма Шри-Ланки, передает Белта. У нас с вами давние отношения, и мы друг друга хорошо знаем. Но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одной-двум позициям товарной группы. Мы хотели бы расширить с вами наше сотрудничество. Я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки, сказал глава государства.
0: В мире.
1: Украина и Литва подписали соглашение о совместном производстве беспилотников. Об этом сообщает Балтньюз. Во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Наусседой мы уделили внимание нашему оборонному взаимодействию и договорились о сотрудничестве в формате дрон-дел, сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. По словам Зеленского, договоренности предусматривают развитие сотрудничества в сфере производства дронов и укрепление оборонного взаимодействия между двумя странами. В результате сильной бури и проливных дождей, обрушившихся на несколько округов индийского штата Утр-Прадеш, погибли около 90 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и оказанию помощи штата. Уточняется, что ряд смертей был спровоцирован падением деревьев на людей и обрушением стен домов. Несколько человек погибли из-за ударов молнии. Пострадавшими числится 53 человека. Кроме того, повреждено 87 домов, погибло 114 голов скота. В Женеве на аукционе был установлен новый рекорд. Бриллиант треугольной огранки ярко-сине-зеленого цвета был продан более чем за 13,5 миллионов швейцарских франков. Это свыше 17 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении аукционного дома Кристи. Драгоценный камень весом 5,5 карат стал главным лотом торгов. Бриллиант, вошедший в коллекцию ювелирных изделий «Мечта океана», обнаружили в Центральной Африке в 1990-х годах. Итоговая цена заметно превзошла предварительные прогнозы. Покупатель остался анонимным. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 13-18, в Витебске 15-17 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 20/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Наташей Баталко.
1: И снова всем привет и на любимой волне Радио Витебск. Пока играла музыка, ребят, прочитала я тут по просторах интернета, что у наших соседей россиян с сегодняшнего дня, с 14 мая, возвращается метеорологическое лето. И, мол, на следующей неделе градус повысится до 25 и, в принципе, сильно уже опускаться не будет. Так с учетом того, что наша погода часто совпадает с их, мы с вами тоже, предлагаю, будем держать курс на то самое тепло, и лето мы все-таки ничем не хуже. Как-никак, официально лето вообще наступит уже через 2 недели. Ну а там начнется время отпусков, поездок и путешествий для многих. Поэтому мы с вами будем тоже мысленно отправляться на Черное море и сделаем это благодаря нашему партнеру, турагентству «Багира». С учетом того, что на часах у нас уже полдень, в этот временной промежуток обязательно сыграем с вами в чемоданное настроение. Так что следите за эфиром, кому-то точно повезет сегодня отобраться в список финалистов. Прямо сейчас возвращаемся к другому списку, а именно к нашему эфирному плейлисту. И предлагаю после небольшого рекламного ролика заслушать энергичный трек под названием «I Like It» от Алеса и Нейта Смита.
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багира».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Yourbank.by.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: on the west side as the dust flies. Watch it burn.
1: Прямо сейчас эпатажная дама, американская певица Леди Гага в эфире раздает шума благодаря своей работе «Абракадабра». Кстати, касаемо этого слова, представляете, в конце второго века нашей эры «Абракадабра» означало какое-то магическое слово, магическую формулу, и в медицинских трактатах использовалось как заклинание против различных болезней. Его выписывали столбиком на дощечке 11 раз, при этом последняя буква каждый раз отсекалась, получался своего рода треугольник, и вот такое вот постепенное укорачивание этого слова должно было уничтожать силу злого духа, и больной, надевая амулет, должен был постепенно выздоравливать. Ну а в современном мире слово «абракадабра» приобрело значение полной бессмыслицы и набора случайных и непонятных символов. О чем поет на самом деле Леди Гага, известно только ей. По поводу слов, друзья, заговорила не просто так. Совсем скоро с 13 до 14 на волне начнется музыкальный агент, так что предлагаю наши мессенджеры наполнить приятными, добрыми теплыми словами в адрес своих родных и близких. Это могут быть приветы, поздравления и признания в любви. Запоминайте данные в Viber, Telegram 7071071. Напомню, что наш поздравительный сегмент бесплатен для всех и каждого, так что ловите момент.
2: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Обновляйте, отдыхайте. В Пятом элементе только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: чемоданное настроение.
1: Куда держит путь талантливый белорусский диджей Алекс Нейл в своем треке «On the Way», известно ему одному. Мы же с вами держим путь, конечно же, на Черное море, потому что в эфире у нас игра «Чемоданное настроение». За игру, как всегда, огромное спасибо нашему партнеру, турагентству «Багира». Напомню, друзья, что мы разыгрываем в этой игре классный подарок, бесплатный проезд в Крым и обратно. И кто этот приз заберет, мы узнаем уже завтра, в этот же временной промежуток с 12 до 13, а пока продолжаем наполнять список счастливчиков. Играть сейчас будем с вами в Вайбере, напомню, номер мессенджера 7071-071. Принимать участие могут абсолютно все желающие. Значит, мы здесь с вами, как всегда, говорим про какие-то интересные мероприятия, традиции, обычаи, которые происходят в разных странах мира. Ваша задача после моего вопроса догадаться, про какую страну-государство я говорю, и название, соответственно, прислать в данном случае сегодня в мессенджер. Смотрите, хочется затронуть тему праздников и поговорить про Новый год. Мы с вами чаще всего Новый год отмечаем зимой с 31 декабря на 1 января. Есть в мире одно государство, где, естественно, всегда жарко-жарко, и вот они отмечают как раз-таки Новый год, представляете, 11 сентября, когда у них, предположительно, заканчивается сезон дождей, ну и как раз-таки они считают, что наступает Новый год. Кстати, в их стране этот праздник, Новый год 11 сентября, называется Энку Таташ. В переводе с их языка означает, кстати, день подношения драгоценностей. В какой стране отмечается Новый год осенью?
0: Чемоданное настроение. Радио Витебск.

Ну что, давайте посмотрим, какие варианты ответов вы написали. На самом деле, есть разные страны, которые отмечают Новый год нетрадиционно, как мы. Но, тем не менее, я давала вам самую главную подсказку. У них Новый год называется Энкутаташ. Из неправильных вариантов ответов, которые нам прислали, было написано Австралия, Вьетнам. Кто-то написал нам, даже видела, Китай. Кто-то было написал нам еще какую-то страну, но уже, смотрю, удалили. А, видела, что написали нам Израиль. Друзья, на самом деле правильный вариант ответа это была Эфиопия. Государство, которое у нас находится в Восточной Африке. Именно вот Эфиопию вам нужно было написать. И первый, кто ответил в Вайбере правильно, девушка по имени Любовь. Вот такое вот у нее красивое имя. Кстати, номер телефона заканчивается на 4440. Дорогая Любовь, я вас поздравляю. Вы попадаете в список финалистов. Напомню, что розыгрыш этой игры состоится уже завтра. Счастливчиков будем выбирать с помощью приложения «Рандомайзер» и узнаем, кто же отправится действительно этим летом на Черное море. Всем нашим дорогим радиослушателям я напомню, что турагентство «Багира» – пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае Абхазии. Все подробности на сайте bagiratour.by. Обязательно приходите к ним в гости в офис, скажите «Радио Витебск» и получайте скидку 5%. Всю подробную информацию можно узнать у менеджеров.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Более 340 тысяч рублей экономии. Комитет госконтроля Витебщины предотвратил госзакупку строй-монтажных работ по завышенным ценам. С 15 мая по 31 августа на территории области будет проходить профилактическая акция «Безопасные каникулы». Забег в ползунках, интерактивные игры. В Витебском областном роддоме встретились его выпускники. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свои.

0: не только слушать музыку, но и говорить о музыке. В данном случае в эфире у нас играет песня под названием «Такая, как я» от белорусской певицы Вероники Цубиковой. А сейчас мне хочется кое-что рассказать и поговорить про совсем другую девчонку, зарубежную исполнительницу по имени Розе, всеми известную как солистка и вокалистка известного коллектива под названием Blackpink. Представляете, буквально недавно эта девушка получила письмо и медаль от Академии звукозаписи в честь того, что она стала трехкратной номинанткой на премию Грэмми. В письме ей дословно написали: «Ваше имя навсегда останется частью музыкальной истории, как номинанта на Грэмми. Это звание и то достижение, которое оно символизирует, всегда будет выдающимся». Напомню, что церемония премии Грэмми в этом году прошла 1 февраля. На церемонии Розе вошла в историю как первая сольная исполнительница кей-поп, удостоенная номинации в ключевых категориях и выступившая на сцене. Она, кстати, открыла шоу с зажигательным исполнением хита АПТ, который они совместно сотворили с Бруно Марсом. Розе стала первой артисткой из Кореи, получившей номинации в категориях «Запись года» и «Лучшее поп-исполнение дуэта или группы». Так что, действительно, мне кажется, этой девчонке есть чем гордиться. Мы за нее радуемся, желаем ей творческих успехов, причем развития не только в коллективе Blackpink, но и, конечно, в сольной карьере. Ну и по такому поводу предлагаю вспомнить ее творчество. Послушаем один из хитов под названием «Месси».
1: Радио Витебск 91.2 FM.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
2: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
3: Белагропромбанк. Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Свыше 340 тысяч рублей сэкономлено Комитетом госконтроля Витебской области за счет исключения из процедур госзакупок завышенной стоимости строительно-монтажных работ, сообщили в пресс-службе ведомства. Как было отмечено, Комитетом продолжается анализ, размещаемый на электронной торговой площадке документации, связанной с проведением процедур госзакупок строительно-монтажных работ. Так, в ходе контроля завышение предельной стоимости установлено Комитетом при закупках работ в Витебской области, в том числе для текущего ремонта придомовых территорий в Витебске, ремонт учебного корпуса, учреждения образования в Орше и жилого дома и гаражей в Ушачском и Сенинском районах. На пожаре в Полоцком районе травмирована пенсионерка. Как сообщили в пресс-службе МЧС области, вечером 13 мая спасателям поступило сообщение о пожаре дачного дома по улице Садовой в деревне Косаре. На момент прибытия подразделения МЧС деревянно-одноэтажный дом был охвачен огнем. Хозяин домовладения 1960 года рождения и его сожительница 1954 года рождения горящее здание покинули самостоятельно. После осмотра медиками пенсионерка была госпитализирована с ожогами различных степени тяжести. В результате пожара уничтожен дом и имущество. Причина произошедшего устанавливается. С 15 мая по 31 августа на территории области будет проходить профилактическая акция «Безопасные каникулы». Мероприятие акции спасатели хотят привлечь внимание общественности к проблеме детской шалости с огнем, предупреждению пожаров и гибели детей от них, снижению количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечению их общей безопасности. Интерактивный формат запланированных мероприятий предусматривает обучение правилам безопасности не только детей, но и взрослых. Накануне Дня семьи в Витебском областном клиническом родильном доме прошла встреча его выпускников на празднике «Счастье каждой семьи, счастье страны», передает Белта. Девчонки и мальчишки с удовольствием приняли участие в заданиях на интерактивных площадках, которые подготовили представители МЧС, ГАИ, партии «Белая Русь», Белорусского союза женщин, ВГУ имени Машерова, ветакадемии. Веселили ребята ростовые куклы. Самые маленькие и самые активные малыши продемонстрировали свои умения в забеге в ползунках. Также гостям мероприятия была представлена концертная программа. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 13-18, в Витебске 15-17 градусов тепла. Прогноз предоставлен Углгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: После очередной порции новостей и прогноза погоды от Татьяны Белоголовкиной я врываюсь в эфир снова к вам на любимой волне Радио Витебск. У нас на часах уже обеденное время настало. Всем тем товарищам, которые сейчас сидят за столом и уплетают что-нибудь вкусненькое, мы, естественно, желаем приятного аппетита. А вот мы как раз-таки сейчас будем угощаться совсем другим. Хочется напомнить вам про активности, которые у нас есть в рамках дневного сегмента. Первая наша активность — это, естественно, голосование за сегодняшнюю бранч-премьеру, за музыкальную новинку. Голосование сейчас продолжается в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск». На все про все у вас есть еще 2 часа. Ну и вторая активность — это, конечно же, в наши мессенджеры вы можете присылать свои приветы, поздравления, признания в любви и, конечно же, музыкальные заявки, ведь начинается наш музыкальный агент. Напомню, что эта программа бесплатна для всех и каждого и выходит у нас только по будням с 13 до 14, а также с 19 до 20. Если вы хотите в рамках этого часа порадовать любимых, пишите, не стесняйтесь. Вайбер, телеграм с номером 70710 71 в вашем распоряжении. Совсем скоро в эфире начнется озвучка, так что сделаем все в лучшем виде.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск — турагентство «Багир».

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Я думаю, в нашем эфирном плейлисте сейчас стояла не просто так композиция «Открытка» от «Лирика», ведь это, так сказать, прямой намек на то, что пора выходить в эфир, распаковывать ваши FM-открытки и смотреть, кому вы что приятного пишете и кого хотите поздравить. Есть у нас сообщение от Саши. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передаю привет своей семье Зуевых. Персональный привет супруге Анне, сыновьям Дмитрию и Максиму, маме Марии Дмитриевне. Также, как всегда, есть приветы для Вадима Сергеевича, Елене и Андрею. Привет. Саве Нахове, Максиму и Игорю, Виктору. Вижу мне отдельный привет, а также есть привет для всего коллектива радиостанции «Витебск». Хорошего дня, вы самое лучшее радио. Саш, спасибо огромное на добром слове. Саш, кстати, попросил поставить для жены музыкальная заявка «Царица» от Анны Асти. Сразу забегу вперед, что сейчас несколько сообщений мы попробуем, так сказать, в музыкальном плане объединить, потому что, забегая наперед, поздравления, которые я сейчас буду озвучивать, там тоже признали, что имениннице нравится Анна Асти, поэтому сразу скажу, что вот эта песня «Царица» будет звучать и для жены Анны, и как раз-таки для нашей именинницы. А текст у нас вот такой. Добрый день! Привет всему коллективу «Радио Витебск» и вам, Наталья. Хотелось бы поздравить с прошедшим днем рождения нашего любимого директора и просто прекрасную девушку Ольгу. Будь всегда такой же красивой, доброй, отзывчивой, позитивной и улыбчивой. Крепкого здоровья и исполнения всех желаний, достижений поставленных целей. Пусть всегда на твоем лице будет только улыбка, а если слезы, то только слезы счастья. С днем рождения, твой маленький, но любящий и уважающий коллектив. Мы именинницу тоже, конечно же, поздравляем и желаем всего наилучшего. Ну и, как говорила ранее, прямо сейчас будем слушать Анну Асти.
0: Музыкальный

0: Проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: приятно, что, слушая нашу волну, вы это все чувствуете и получаете. Поэтому вам огромнейшее спасибо за такие слова. Ну и, конечно, вообще огромнейшее спасибо всем нашим дорогим радиослушателям, которые проводят что будни, что выходные вместе с нами. Мы, на самом деле, это ценим. Что касается ваших сообщений в рамках поздравительного сегмента, по ним мы продолжим двигаться немножечко позднее. Ну а сейчас давайте будем и дальше слушать музыку. В ближайшем будущем у нас отыграет здесь новинка под названием «Dive into the Ocean» от Алока, Зибы и Portugal The Man. Прямо сейчас послушаем русскую песню под названием «Юность» от группы «Добро». Мне кажется, ребята давно не звучали у нас в эфире. Ну а в середине часа узнаем еще и краткий выпуск новостей.
1: Музыкальный агент.
2: Звук поставим.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко заявил о желании расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Премьер-министр Латвии подала в отставку после инцидента с дронами. Белорусских школьников начнут учить правилам езды на самокатах. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск.

0: Студент.
1: Эти горячие парни по имени Рики Мартин и Дэдди Янки задали нам в эфире таких заводных ритмов благодаря своей музыкальной работе под названием «Drop It On Me». А теперь, конечно же, от музыки переходим к делу, а именно к озвучке ваших приветов и поздравлений. Просто так, без особого повода, хочу пожелать всем слушателям позитива и тепла. Радуемся четвергу, скоро пятница и выходные, написала Оксана. Замечательное, я бы сказала, сообщение, мотивирующее, поддерживающее действительно на хорошее настроение. И побыстрее доделать начатое. Идем дальше. Есть сообщение у нас от Елены. Добрый день, Радио Витебск. Передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Андрею, вернувшемуся из командировки. А также привет Александру на МАЗе 1372, Вадиму на МАЗе 1369. Вам, Наташ, привет отдельный. Всем отличного дня и хорошего настроения. Леночка, взаимно. Лена, кстати, не только написала сообщение, но и оставила еще музыкальную заявку. Попросила по возможности поставить композицию по Полюшку нашей белорусской Насти Кравченко. Хочется послушать, то давайте мы по Полюшку в музыкальном плане сейчас все вместе прогуляемся.
0: Музыкальный

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
5: Всем привет, это Борзан. Слушайте мои треки на «Радио Витебск».

0: Студент.
1: Наша дневная поздравительная программа пока еще продолжается на волне. Если вы хотите присоединиться сюда и порадовать любимых, напомню, наши данные Viber, Telegram, номер здесь единый, 7071-071. Можете писать нам, не стесняйтесь, все сообщения, естественно, бесплатные. А что же у нас есть? Привет бригаде номер 4 от куклы. Вот такое вот послание. Добрый день, Радио Витебск. Огромная благодарность вам, что вы несете радость и позитив людям. Просьба передать привет моему сыну Александру. Дома все хорошо, не скучай, скоро увидимся. Мама Нина и дочь Сабрина отметились. И есть еще послание от Анюты. Добрый день. Просто хочется пожелать всем хорошего дня и прекрасных теплых выходных. Поставьте, пожалуйста, песню Сергея Лазарева «Последний танец». Это, кстати, насколько я помню, достаточно свежая работа у Сережи. Анют, раз хочется послушать эту песню и потанцевать. Самое главное, конечно, чтобы танец был только не последний. Мы сейчас оформим вашу музыкальную заявку, так что делайте звук динамиков громче. Ну и, конечно, наслаждайтесь.
0: Музыкальный агент.
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: в нашем городе 13.54, а это говорит о том, что программа «Музыкальный агент» в рамках дневного сегмента подошла к своему завершению. Перед тем, как ее, так сказать, поставить временно на паузу, ведь второй выпуск будет вечером с 19 до 20, я, конечно же, успею почитать еще немножечко сообщений, которые к нам прилетели буквально недавно. Светланка написала: «Добрый денечек, Сережка Лапуля, хорошего дня, улыбаемся и машем». Я бы сказала, в нашем случае пока улыбаемся и пашем, но вот когда рабочая смена однозначно завершится, тогда мы будем махать и говорить пока и своим коллегам, и, конечно же, начальнику. Есть у нас сообщение от Дионии. «Привет, радио. Передаю привет водителям КФК «Даримакс». Вот как-то так получилось. А еще Лена передавала привет всем радиослушателям и просила поставить что-нибудь зарубежное новое. В финале программы, я думаю, мы уже ничего однозначно менять не будем, потому что наш поздравительный сегмент завершается. И плюс ко всему, здесь как раз-таки стоит свежий трек. Классный трек, с которым мы знакомились не так давно. Называется он «Need Your Love» от группы One Republic. Так что давайте финалить эту программу вместе.
1: Музыка.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси сегодня встретился с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки. Александр Лукашенко заявил о стремлении Беларуси расширить сотрудничество с этим островным государством. Подробности приводит полперва.
2: Господин министр, рад с вами встретиться сегодня. Есть о чем поговорить. Если характеризовать наши отношения, то должен сказать, что у нас с вами давние отношения, и мы друг друга хорошо знаем. Но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одному-двум позициям товарной группы. Мы хотели бы с вами расширить наше сотрудничество. И я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки. Что касается вашего государства, мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя, как недавно сказал наш министр, дорожную карту, план наших взаимоотношений, определились в сфере экономики, что нам надо от вас, а вам, что надо от нас. Экономика – это база любых отношений, поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердые, хорошие отношения. У нас машиностроительная страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт и в области промышленности, и в области сельского хозяйства. Все, чем мы богаты, вы можете располагать. Вы можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться. Но план наших отношений, пусть он будет из 3-4 пунктов, неважно, но его надо иметь для того, чтобы мы имели определенные цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться. Еще раз благодарю вас за этот визит, за ту возможность, которую вы будете иметь для того, чтобы ознакомиться с нашими возможностями. Шри-Ланка – страна в Азии, которую мы хорошо знаем, и мы хотели бы развивать наши отношения.
1: Министр иностранных дел Шри-Ланки, в свою очередь, выразил благодарность лидеру Беларуси за предоставленную возможность провести встречу и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Он напомнил, что дипломатические отношения между Беларусью и Шри-Ланкой установлены в 2000 году и выразил надежду, что нынешний визит откроет новую главу в отношении двух стран.
0: Мире.
1: Премьер-министр Латвии Вика Силиня подала в Сейм прошение о своей отставке, сообщают латвийские СМИ. Премьер-министр решил уйти в отставку на фоне острого конфликта внутри правящей коалиции. Политический кризис обострился после скандала вокруг министра обороны и инцидентов с дронами на востоке страны. Отмечается, что сегодня в Сейме с подачи оппозиции могло состояться голосование о выражении недоверия премьеру. Силиня объявила о своей отставке, не дожидаясь голосования. Это также означает отставку всего правительства.
0: Беларуси.
1: Белорусских школьников начнут учить правилам езды на самокатах, передает СБ БАЙ. Минобразование совместно с МВД подготовит специальные учебные материалы для пользователей средств персональной мобильности. Новые программы затронут тех, кто передвигается на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и велосипедах. Поводом для нововведения стал резкий рост популярности такого транспорта среди подростков, что привело к увеличению числа дорожных происшествий с их участием. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио Витебск продолжит Ольга Богданова. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – дни выгодных покупок!
4: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 48%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. По восточной половине временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в в ночные часы плюс 1-6, по востоку до плюс 10. Днем по области будет плюс 12-17, в западных районах плюс 18-21, в Витебске ожидается 12-14 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства.

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Ну, раз уж меня уже представили в эфире, называться однозначно не буду, а вот про фамилии, друзья, у меня есть для вас очередные звездные новости. Представляете, буквально недавно жених Майли Сайрус решил взять ее фамилию. Напомню, что отношения певицы и Макса Маранда начались еще в 2021 году. С самого начала пара вела достаточно закрытый образ жизни. Редко давали они интервью по поводу своей совместной жизни и вообще, в принципе, редко выходили в свет вместе. А теперь стало известно, что музыкант принял смелое решение взять фамилию возлюбленной. После свадьбы парень пояснил, что считает эгоистичным нивелировать ценность личного бренда Майли Сайрус, который она строила с самого детства, а потому хочет поддержать наследие своей знаменитой невесты. И теперь после свадьбы он будет не Макс Маранда, а Макс Сайрус. Вот такой вот у него действительно благородный жест. И, в принципе, этим поступком он доказывает любовь к своей девушке. Потому что чаще всего у нас в мире, как принято, женщина берет фамилию мужчины, а если отказывается, то парень ищет в этом какой-то подвох. Хотя, может быть, для нее это на самом деле бывает иногда и важно. А почему и нет? Мне кажется, на такие вещи однозначно обижаться не надо. И всегда есть выход из положения. Я считаю, можно взять и двойную фамилию. Тоже будет звучать прекрасно. По поводу фамилии я готова сейчас представить очередных звезд, которые появятся у нас здесь в ближайшем будущем. Насладимся с вами треком «I Had Some Help», над которым поработали такие ребята, как Post Malone и Morgan Wallen. Правда, песню мы эту послушаем с вами после небольшого рекламного ролика.
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багир».

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони. 7043.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: сообщите. У нас есть пост на эту тему. Три варианта ответов. Ответы у нас, кстати, сегодня такие. Крутая. Можно послушать. И не для меня. Это касается самого трека. Выбирайте нужный вариант ответа. Если есть желание, под постом делитесь мнениями и впечатлениями в виде комментариев. Ну и у нас есть еще в Телеграме классная опция. Если вдруг вы новинку пропустили в эфире, не нужно ее по названию где-то искать, гуглить. Вы как раз-таки там же можете ее немножечко прослушать, чтобы понять, что у нас сегодня играло. Так что действуйте. В следующей получасовке будем обязательно подводить итоги в рубрике «Бранч премьера». Ну а пока идем дальше. И по курсу у нас свежий хит «New Religion» от Биби Рексы и Faceless. Ну а в середине часа, как обычно, краткий выпуск новостей от Ольги Богдановой.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Министр иностранных дел Шри-Ланки по итогам встречи с Александром Лукашенко сообщил журналистам, что его страна готова экспортировать драгоценные камни в Беларусь взамен закупать технику и удобрения. В Минобороны Литвы сообщили о том, что ротация войск в США в Европе приостановлена. В Беларуси в апреле продолжилась девальтизация экономики. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Бранч премьера.
1: А вот теперь, меломаны и слушатели любимой волны радио Витебск, настало время окунуться в нашу традиционную рубрику «Бранч премьера» и посмотреть, как вы оценили сегодняшнюю новинку. Для начала напомню, что в этой рубрике у нас в гостях был парень, американский певец, автор песен, еще и ютубер по совместительству, человек, который обладает прекраснейшим, приятнейшим вокалом. Все это Алекс Уоррен. Этого человечка в эфире вы чаще всего можете узнавать по такому треку, как «Ordinary», который он выпустил в 2025 году. Ну и я вам рассказывала, что с этой музыкальной работой Алекс Уоррен возглавил чарты в нескольких странах, включая Австралию, Канаду и Великобританию. Сегодня наша музыкальная копилка пополнилась еще одним треком. В его исполнении называется он «Fine Place to Die», что в переводе означает «Прекрасное место, чтобы умереть». Напомню, что это второй сингл с грядущего альбома исполнителя, и я уже говорила о том, что получилась такая, наверное, немножечко тоскливая баллада о любви или жизни, которая вот-вот закончится. Так что давайте послушаем, вспомним, как она звучала, а потом уже заглянем в Телеграм и пробежимся по тем самым цифрам.

0: мне кажется, у этого артиста, что не песня, а то что-то медленное, мелодичное и такое меланхоличное. Ну вот, как уже сегодня тоже говорила, в рамках бранча еще ни разу не слышала, чтобы Алекс Уоррен исполнил какой-нибудь такой движовый трек. Вполне возможно, в будущем что-то у него и поменяется. Переходим в телеграм-канал, и результаты у нас таковы. Ну, вы знаете, в принципе, неудивительно. 7% только посчитали, что новинка крутая. Я даже, в принципе, отчасти удивлена, что кому-то прям очень-очень понравилась эта работа. Не потому, что мне она не понравилась. Голос действительно у человека потрясающий, как я говорила. Просто достаточно медленная песня на любителя. 40% слушателей решили, что можно послушать. Это, кстати, уже немало. И 53% сегодня проголосовали, что не для меня. И даже поставили один дизлайк Алексу Уоррену. Ну, вот как-то так. В любом случае, получается, что у нас сегодня лидируют отрицательные варианты ответов. И такое тоже бывает. Спасибо, друзья, за ваше честное голосование. Надеемся, что Алекс Уоррен не расстроится. Кто принимал участие и, так сказать, ставил лайки, дизлайки, голосовал, вы большие молодцы. Спасибо вам за обратную связь. С новой музыкой мы, естественно, будем знакомиться уже дальше. А сейчас предлагаю, пока наш бранч не закончился, вернуться к эфирному плейлисту и успеем здесь послушать еще и Люсь Чеботину с ее композицией «Москва-Дубай». Ну и прямо сейчас в эфире отыграет «Diamonds» от «You Not Us» и Денниса Ллойда.
1: Бранч премьера.

0: Лотерея за 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: программа «Музыкальный бранч» и уступить рабочее место коллеге Саше Назаренко, который появится в хорошей компании с 16 до 20 на волне, я, естественно, проанонсирую, что вас ждет в ближайшем будущем. В финале этого часа послушаем еще немного музыки, потом, конечно же, узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от Ольги Богдановой. Ну и с 15 до 16 на волне состоится авторская программа под названием «Час по-русски» для всех любителей и ценителей русскоязычной музыки. Так что принимайте на заметку, не переключайтесь и оставайтесь здесь. Не забывайте, что радио «Витебск» работает для вас на регулярной основе 24/7. Ну а моя смена подошла к концу. Прощаемся до пятницы, до завтра. Напомню, что на связи была все это время Наташа Баталка с вами. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио «Витебск» — хит на все времена.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Беларусь и Шри-Ланка открывают новую главу в двусторонних отношениях. Об этом министр иностранных дел Шри-Ланки заявил журналистам по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Виджет Эхират обозначил в числе перспективных направлений сотрудничества поставку драгоценных металлов для обработки в Беларусь. Шри-Ланка занимает одну из лидирующих позиций в мире по добыче и экспорту драгоценных камней. В частности, славится своими сапфирами и рубинами. Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что в свою очередь страна рассчитывает на то, что сможет нарастить поставки машиностроительной, сельскохозяйственной техники и удобрений из Беларуси. Как сообщил телеканал ОНТ, во время визита делегации из Шри-Ланки в Беларусь был подписан ряд документов, направленных на укрепление двусторонних экономических отношений. Один из них предусматривает организацию прямого авиасообщения между странами до конца года.
1: В мире.
2: В Европе приостановлена ротация военнослужащих вооруженных сил США. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Роберта Каунаса. По его словам, ротация была приостановлена для того, чтобы проанализировать, как США будут распределять свои силы в Европе. Накануне стало известно, что вооруженные силы США отменили решение о переброске более 4000 американских военнослужащих в Польшу. Отмена произошла после объявленного Пентагоном в начале мая решения вывести из Германии около 5000 американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.
1: Экономика.
2: В Беларуси в апреле продолжилось снижение уровня валютизации экономики, сообщили в пресс-службе Национального банка. Как отмечают эксперты, позитивная динамика обусловлена опережающими темпами роста рублевой денежной массы по сравнению с широкой денежной массой. За январь-апрель текущего года улучшилась структура рублевого денежного предложения.
1: В Беларуси.
2: В столице республики продолжаются соревнования по водительскому мастерству «Автоледи-2026», приуроченные к Году белорусской женщины в республиканском формате. Они проводятся впервые. В соревнованиях принимают участие 24 команды из различных министерств, ведомств и общественных организаций страны, в том числе две команды из России. Сегодня участницы проявят себя в визитные карточки, знание правил дорожного движения, вождении на автотренажерах и практическом вождении автомобиля. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. По восточной половине временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 1,6, по востоку до плюс 10, днем 12-17 градусов выше нуля. В западных районах плюс 18-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Воскона Бай и по номеру 7176.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Правительство Беларуси одобрило проект союзной чернобыльской программы. Беларусь и Россия, как соавторы инициативы принятия Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке, подготовили дорожную карту для перехода от обсуждения к формальным переговорам. Белорусская теннисистка Александра Соснович выиграла второй матч на турнире WTA в Париже. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: 2029 года.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
5: Привет, Витебск. Это Акмаль
6: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
5: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
6: на радио Витебск.

0: Сейчас по-русски на радио Витебск.
1: В городе пахнет.

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Правительство Беларуси одобрило проект союзной чернобыльской программы. Постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Не так давно аналогичный документ подписал и премьер-министр России Михаил Мишустин. Предыдущая такая союзная программа была реализована в период с 2019 по 2024 годы. На программу следующей пятилетки планируется выделить из союзного бюджета более 76 миллионов белорусских рублей. Они будут направлены на обследование территории в обеих странах, откуда были отселены местные жители из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Цель таких действий – постепенный возврат земельных участков в хозяйственный оборот. Заложено в проекте и совершенствование технологий аграрного производства, отмечает информагентство «Спутник Беларусь».
0: Политика.
1: Беларусь и Россия, как соавторы инициативы принятия Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке, подготовили конкретную дорожную карту для перехода от обсуждения к формальным переговорам. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси в своей статье, опубликованной на сайте белорусского МИД. Министр уточнил, что неофициальный документ с дорожной карты уже передан евразийским партнерам. Дипломат особо подчеркнул, что хартия не направлена против кого-либо и открыта для всех. Максим Рыженков отметил, что такой шаг станет инвестицией в более стабильный и предсказуемый Евразий. Российский порядок.
0: Экономика.
1: Перспективы роста турпотока между Беларусью и Шри-Ланкой обсудили в Минске на встрече белорусских туроператоров с туристической администрацией этого островного государства в Индийском океане. На встрече подчеркивалось, что туристические власти Шри-Ланки заинтересованы в том, чтобы авиасообщение стало круглогодичным. Это позволило бы белорусским туристам отдыхать не только в западной части острова, но и в восточной, когда меняются сезоны. При этом восточное побережье еще менее известно среди белорусских путешественников, поэтому необходимо продвижение, отмечает информагентство «Беларусь». Сегодня. Беларусь также может предложить путешественникам из Шри-Ланки отличные варианты для отдыха и экскурсии. В нашей стране в настоящее время обучается около 3000 шри-ланкийских студентов. Многие их родственники хотели бы посетить Беларусь.
0: Новости спорта.
1: Александр Соснович выиграл второй матч на турнире WTA в Париже. В игре 1/8 финала белоруска, занимающая 120-е место в мировом рейтинге, переиграла в двух сетах российскую теннисистку Анну Блинкову, которая находится на 97-й позиции. Итог почти двухчасовой встречи 7-5, 6-4. В четвертьфинале Александр Соснович встретится со 125-м номером россиянкой Алиной Чураевой. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Веста. Дни выгодных покупок.
3: С 13 по 17 мая в магазинах Веста. Шоколад Макс Фан 140 граммов. 4 рубля 95 копеек. Мороженое 20 копеек. Малина 75 граммов. 1 рубль 25 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют витебские по области облачную с прояснениями погоду, по восточной половине временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 1,6, по востоку до плюс 10. Завтра днем по региону плюс 12,17, в западных районах до плюс 21. Витебский днем плюс 12,14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: 1 Евраук. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Кстати, вот как раз-таки такой интернет нам нужен, потому что в любой точке мира можно быть вместе с хорошей компанией, если там, конечно, ловит интернет. Ну и потому что через антенны, ну вы понимаете, о чем я. Здрасте, здрасте. Вот еще один вечер начинается, ну где-то через час официально, а вместе с ним и хорошая компания, как всегда, на волне Радио Витязь. С вами Александр Назаренко. Очень много хорошей музыки для того, чтобы вы дорабатывали последние несколько часов, или, может быть, вы только что пришли на работу, и только ваша смена начинается. Но тоже хорошо, тоже неплохо. А так бы работы не было. Что? Во всем надо искать позитивные моменты. Значит, еще помимо музыки, чем будем заниматься? Обязательно будем играть 2 билета в любой кинотеатр нашего города на любой киносеанс в этом часу, как обычно, в игре по названием «Стоп-кадр». Это вот самая ближайшая такая мощная веселуха. Поэтому, если есть желание, пожалуйста, остаемся вместе. Ну и желание это должно быть такое, чтобы настроение было хорошее. А здесь у нас его хоть отбавляй.
1: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: конечно же, напомню, друзья, партнеры вечернего шоу компания «Автосеть шины и диски». Летняя шина от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» в Орше и Кубовского 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект 35. «Автосеть» в Полоцке, Петровской Пробке 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск». 91,2

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: знаю, как вы, я вот очень люблю четверг. Хотя у меня есть знакомый, который четверг просто ненавидит. Просто! Потому что как раз-таки в четверг надо сделать абсолютно все. Как говорится, почистить хвосты, потому что в пятницу уже это делать невозможно. В пятницу надо думать, уже нужно думать про выходные дни. Как у вас, интересно, а? Любите ли вы пятницу или больше четверг? Или наоборот, любите ли вы четверг, а пятницу меньше? Можете написать Viber 707-71-071, пока мы слушаем здесь классную музыку в хорошей компании.
1: Привет, это Мари Краймбрери, и вы слушаете мой трек

поймался на мысли, что действительно я задал очень странный вопрос нашим радиодрузьям, потому что все в один голос мне ответили в Вайбере, что любят все больше субботу. Спасибо, наши друзья дорогие. Действительно. Ну, я, в общем, решил, знаете, как так снивелировать. Думал, ну, вдруг все так скажут, что они трудоголики, и все равно они там любят будни. Но нет, молодцы, правдолюбы. Значит, давайте быстренько как о том, что в ближайшем будущем будет происходить. Значит, Галина Захарова в середине часа рассказывает новости непростые, а киношные. Программа «Длинный дубль». Возможно, по по программе «Длинный дубль» я задам какой-то потом вопрос в игре «Стоп-кадр». И как раз-таки тот человек, который победит, ну, благодаря, грубо говоря, Галине Захаровой, потому что она же рассказывает там какие-то новости интересные. Так вот, да, как всегда, можно будет выиграть билет.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Занятость Тома Круза – вопрос достаточно неопределенный. В октябре с ним выходит «Диггер» – комедия катастрофических масштабов. Где-то впереди маячит «Топ Ган 3», но у фильма пока нет даже режиссера. А инсайдеры сообщают, что у студии Paramount уже есть проект, в который вложено немало ресурсов, и привлечение звезды калибра Круза стало бы логичным следующим шагом. Речь о сценарии шпионского триллера «Доппельгангер», написанном Анишем Чиганти и Дэном Фреем. Райан Куглер продюсирует постановку с оригинальным сюжетом и с потенциалом для развития франчайза в будущем. Чиганти также должен стать режиссером картины. По информации инсайдеров, Круз и Чиганти уже провели несколько встреч, и сейчас идет активная переработка сценария с учетом замечаний Тома. Если финальный вариант полностью устроит голливудского мастодонта, то он официально подпишется на участие. И если Круз согласится, то сыграет агента ЦРУ, который узнает, что российская разведка нашла в Бразилии человека, его точную копию, с намерением заменить двойником главного героя, чтобы получить идеального крота внутри ЦРУ. Это не такой сюжетный размах, к которому зрители привыкли в «Миссии невыполнима» с ее неизбежным спасением мира. Но в последнее время серия не радовала создателей сборами, зато исправно увеличивала бюджеты. Так что возвращение к более скромным картинам было бы не такой уж бессмысленной идеей.
1: За кадром.
0: Даг Лайман твердо намерен срежиссировать фильм «Звезда номер один» с Эдди Редмэном и Майлзом Теллером в главных ролях. Сюжет, основанный на реальной истории, рассказывает о двух непохожих агентах ЦРУ. Один харизматичный, другой суровый и непреклонный, которые волей-неволей должны работать вместе, чтобы исполнить сверхсекретную миссию – преодолеть тысячи километров опасного пути по вражеской территории и тайно доставить партию оружия. Лайман, режиссер «Идентификации Борна» и «Грани будущего», сейчас снимает триллер «Биткоин», где играют Кейси Аффлек, Пит Дэвидсон и

0: Галь Гадот. А в последнее время активизировались слухи о возможной постановке продолжения научно-фантастического боевика «Грань будущего 2» с Томом Крузом и Эмили Блант. Но не похоже, чтобы кинематографист освобождал свой график для такой масштабной постановки.
1: Длинный дубль.
0: В этом году, возможно, уже летом, стартуют съемки третьего сезона «Фантастики Fallout». И, как сообщили СМИ, одну из ролей в продолжении сериала исполнит Аарон Пол. Какого именно жителя постапокалиптического мира шоу сыграет актер, станет известно позже. Сериал основан на видеоигровом франчайзе Fallout. Главные роли в адаптации исполняют Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс и Аарон Моттон. Шоу выходит на Prime Video. В первом и втором сезонах по 8 эпизодов, и они оба входят в четверку самых просматриваемых их на Prime Video за все время. И на этом все. Смотри хорошее кино. Длинный дубль продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на Радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: На радио Витебск хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: В одном советском фильме один из героев говорил фразу такую: «Дождались». Так вот, дождались игру «Стоп-кадр», в которой можно заполучить сертификат на два лица в любой кинотеатр нашего города, на любой киносеанс. Вот будете просто смотреть на афишу и выбирать: сюда не хочу, туда не хочу, сюда не пойду. Вот, сюда мы пойдем на этот фильм. Остается только выиграть у меня этот сертификат. Достаточно это просто сделать. Значит, сразу говорю, ваши варианты ответов я принимаю на наш вайбер 707-01-071. Кто быстрее правильно отвечает, тот абсолютный молодец. Значит, все, не буду дальше тянуть вот эти вот долгие все вещицы. Значит, я вас предупреждал, что поиграем мы по программе «Длинный дубль», которая звучала буквально 7 минут назад в нашей волне. Галя Захарова рассказывала про то, что Том Круз вместе с американским кинорежиссером и сценаристом Санишем Чаганти работают над сценарием одного фильма. Так вот, да, и если все будет хорошо, Том Круз принят в нем участие и будет сниматься. Так вот, скажите, пожалуйста, а кого должен тогда сыграть Том Круз в этом фильме? Ну, кто он будет тогда? Пожалуйста, друзья, пишем, через несколько минут подведем итоги. Кто догадается? А? Там конкретно Галя так и говорила, что он сыграет агента. И вот, да.
1: Стоп.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
2: Камера, мотор. Стоп-кадр.
3: Я вам так рассказывал про кинотеатры и слушал программу Гали Захаровой и длинный дубль. Что ж, самому в кино захотелось. Честное слово. Ребятушки, значит, подводим мы итоги игры «Стоп-кадр». Кому достанутся 2 билетика в любой кинотеатр нашего города, на любой киносеанс, я спрашивал, кого будет играть Том Круз в фильме. Ну, там долгая история, значит, потому что работает над сценарием. Но в то время, пока я все это говорим, во-первых, победительница сегодняшняя, она мне и название фильма прислала, и потом прислала ЦРУ. Да, будет играть Том Круз, агента ЦРУ, а самая быстрая у нас Ирина. Номер телефона заканчивается у Иры на 3530. Ирочка, я вас поздравляю. Вы молодец. Выбирайте теперь того человека, с которым вы пойдете в кинотеатры нашего города, дабы наслаждаться вот этими красивыми видами на весь широкий, большущий экран. Ну, так сегодня распорядилась судьба. Как будет завтра, не знаю, потому что, напомню, по будням 16:35 в хорошей компании на радио Витебск мы играем в стоп-кадр. Мы выигрываем билетики в кино, чтобы потом туда ходить, получать удовольствие и вспоминать радио Витебск хорошим словом. А мы немножко икать будем.
1: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: О как!
2: Рубрика «О, как в хорошей компании», и сейчас уверенные и серьезные мужчины будут ликовать. Итак, внимание! Эксперты назвали трусы-семейники признаком уверенности, между прочим. Да, значит, свободные семейные трусы – признак мужской тяги к комфорту, а не к показухе, считает психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников. Есть такой мужчина, который в курсе темы этой, между прочим. Он пояснил, что именно такие люди и такие мужчины ценят удобство и домашний уют, а не образ, в кавычках дальше, рекламного мачо. Вот даже представляете, с каким пренебрежительным... Как пренебрежительно этот вот Валентин Денисов-Мельников обозвал даже вот это вот все. Свободное белье, дальше вот продолжает этот психолог-сексолог, символизирует защищенность и переход в режим отдыха, пояснил он. Спокойные и домашние мужчины часто выбирают такие модели. Они не тревожатся о внешнем виде и ценят расслабленность. Также это Денисов-Мельников подчеркнул, что, конечно, возрастной фактор тоже влияет, это понятно. Молодые парни чаще носят обтягивающее белье для образа. Ха, мальчишки! Со временем многие переходят на свободные модели. Психолог уточнил, что выбор вот этого вот, он, кстати, не связан с уровнем сексуальности. Уверенный и харизматичный мужчина просто хочет комфорта в личной обстановке. Поставил жирную точку этот хороший Валентин Денисов-Мельников. Так что, друзья, выбирайте сами.
0: В хорошей компании плохо не бывает.
3: Партнер хорошей компании – автосеть, шины и диски.
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Реклама.
5: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
6: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
7: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.

0: Вещица, под которую хорошо потихонечку уходить с рабочего места. Наверное, многие так из наших радиослушателей и делают. 16.57 в нашем городе. Послушаем сейчас Линкин Парк и Джей-Зи. А потом все же новости в начале часа, как обычно. Подготовила выпуск Ольга Богданова. Ее и послушаем.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Электронный больничный планирует внедрить в Беларуси в 2027 году. Об этом сообщил директор научно-практического центра медицинских технологий и экономики здравоохранения на полях международной выставки «Здравоохранение-2026». Алексей Щербинский отметил, что в январе была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию централизованная информационная система здравоохранения. Ее уникальность в том, что она объединяет в себя все имеющиеся учреждения здравоохранения. Эта система позволит облегчить жизнь рядового врача и упростить ряд административных процедур для пациента. В настоящее время в рамках этой деятельности в совместной разработке, где заказчиком выступает Минздрав, находится электронный больничный, сообщило информагентство «Спутник Беларусь». Госкомвоенпром Беларуси представлен на 12-й международной выставке по безопасности в Астане. Казахстан Security Systems – это главное спецмероприятие в сфере безопасности и охраны правопорядка в Центральной Азии. В этом году в выставочном форуме принимает участие более сотни экспонентов из более чем 30 стран, представляющих около 500 единиц специализированных систем и оборудования. Внимание посетителей представлены перспективные разработки белорусского производителя в сфере радиолокации и радиолокационной борьбы, предназначенные как для оснащения силовых ведомств, так и для защиты критически важных объектов инфраструктуры. Как сообщило белорусское телеграфное агентство, в рамках выставки уже проведен ряд переговоров, по итогам которых подписаны важные документы. Финал республиканского конкурса «Семья года» пройдет в этом году в формате телешоу. Такой анонс сделал министр труда и социальной защиты Андрей Лапович на областном семейном празднике «Беларусь – это мы» в Гомеле, посвященном Международному дню семьи. Отмечается, что в этом году пройдет 7-й республиканский конкурс «Семья года». Желающих принять участие в нем с каждым годом становится все больше. В этом году порядка 600 семей на районных уровнях попробовали свои силы. Они активны, всегда задействованы в общественной жизни, творческих и спортивных мероприятиях. Задача государства поддерживать такие семьи, подчеркнул министр труда и социальной защиты. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду, по восточной половине временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 1-6, по востоку до плюс 10, днем плюс 12-17, в западных районах до плюс 21. В Витебске ожидается 12-14 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.
3: Шпок. They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: ты реально понимаешь, что выходные, они совсем близко, до них рукой подать, как и в целом до лета, потому что 14 у нас мая, и как раз-таки нужно строить какие-то планы на лето, ведь нельзя просто так встретить лето. Я сейчас даже такой жест сделал, как в известном фильме один известный... Барамир сделал. Значит, друзья, мои хорошие компании, 17.08 в нашем городе. Про лето я заговорил не случайно, потому что в этом часу у нас игра под названием «Влетай в лето». На этой неделе у нас разыгрывается раскладное кресло для ваших летних путешествий. И завтра, кстати, окончательно узнаем, кому оно достанется. Ладно, об этом подробнее уже конкретно в игре. Ну а пока много музыки, много настроения. С вами Александр Назаренко. Всем прекрасного вечера.
1: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: себе.
1: Реклама на радио Витебск.
2: С 14 по 17 мая мега скидки в Грин. Свинина тазобедренная 12,99 за килограмм. Фарш из свинины и индейки местное известное 15,99 за килограмм. Филе цыпленка 11,99 за килограмм. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 70-43. Звони.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: гуглить. Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Объединяющая народная рубрика под названием «Свои на дороге». Перед тем, как будем миргать немножечко о дорожной ситуации с высоты птичьего полета. Ну, я вам, дружочки, так скажу. Ну, как обычно, как все, как, ну, как всегда, нету вот этих вот иногда бывают кошмарные пробки, да, в предпраздничные дни, когда все в 4 часа как ломанулись по домам. Нет такого, нет, как, ну, то есть классическая ситуация. Напомню единственное, что Бауманский мост у нас перекрыт, мост Баумана, поэтому туда, ну, нос не суйте свой. Вот, и, а так у нас прекрасное настроение. Четверг у многих рабочий закончен. Впереди вечер, когда можно отдохнуть и заниматься делами, которые вы заслужили, между прочим. Да-да-да, так вы можете и появиться сегодня дома. Что со словами «я буду делать то, что хочу, потому что я заслужил». Вот, ну только так, аккуратненько с интонацией. Вот. Хорошо? А сейчас «Свои на дороге» на счет раз, два, три предлагается включить аварийку, несколько секунд ей помиргать, если ответочку от кого-то увидели, об этом написали в Viber 707-71-71, я, конечно же, передам привет. Нет никакого транспортного средства, где можно помиргать, миргай просто глазками, об этом тоже можно, тут тоже можно писать. Все, элементарно, отлично, готовы, поехали, погнали, полетели, озарим город ярким миргом. Раз, два, три, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании.
2: Все мы изначально

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: наши товарищи, дорогие мирговичи. Ну, кто смог, конечно, это сделать, молодцы. Евгений Мирк-Вольгова, замечательно. Сергей Помиркал на Московском проспекте. Еще один Сергей, добрый день. Мирк на Audi 2729 возле Никки на Ленинградской. Всем хорошего дня и удачи на дорогах, Сергей. Вам того же. Елена Мирк от черного Hyundai 1090. Ника Начитова, своих нет. Привет любимому мужу Андрею. Ой, и мне спасибо, спасибо. И все отличного настроения, Елена пожелала. Очень хорошо. Еще и Дмитрий на Вести на 367 помиргал на Ленинградской. Михаил на улице труда и передает он привет Саве. Остаемся с прекрасным настроением на нашей волне.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
2: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. «Большие возможности» для больших планов.
3: Белагропромбанк.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 70

0: проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: друзья, напомню, партнер вечернего шоу — компания «Автосеть», шины и диски. Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» в Орше, Кубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. «Автосеть» Полоцкий, Петрусябровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Слушаешь радио «Витебск».

0: в середине часа, подборка новостей службы информации Радио Витебск, а потом уже заряжена игра под названием «Влетай в лето», играют все.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о новостях региона к этому часу. Уполномоченный представитель главы государства Витебской области Игорь Сергиенко ознакомился с ходом возведения ряда новых сельскохозяйственных объектов в Поставском районе. В озера Брасловщины для восстановления экосистемы выпустили почти 3 миллиона мальков щуки. В преддверии Дня семьи в Витебском областном роддоме состоялся праздник «Счастье каждой семьи, счастье страны». В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: «Влетай в лето».
1: Ну вот, на часах практически 17.35. Игра под названием «Влетай в лето». Играем мы вместе с нашими большими друзьями с турагентством «Вокруг света». Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены гарантируем. А что нужно и для чего вообще это все делается? Ребятушки, смотрите, на этой неделе у нас на кону кресло складное для путешествий ваших. Возможно, вот, да, вот у вас мужчина, который сидит сейчас и скучает. Возьмите, поиграйте на радио. Ну что вы, разнообразите свою жизнь, а? Так вот, друзья мои, помимо того, что на прошлой неделе мы разыграли гамак, вот кресло на этой неделе разыгрываем, еще на кону будет матрас надувной для семьи, палатка двухместная, спальный мешок, зонт пляжный, плед, навесные качели и бассейн для всей семьи, для того, чтобы лето было настоящим летом. Вроде поговаривают, должно быть теплым. Так вот, друзья мои, каким образом мы играем? Я сейчас буду вам описывать одну очень известную достопримечательность. Давайте, не у нас. Ваша задача догадаться, что это. Ну, вообще, я задам вопрос. Может, я страну задам, а может, я город задам. Где это? Я такой, я ветреный. Так вот, кто быстрее отвечает, тот, соответственно, и попадает в список претендентов. А завтра, в пятницу, среди пятерки мы рандомайзером выберем, кому достанется это самое кресло для путешествий. Так, готовы вы, да? Ну вот, начинаю свой веселый рассказ. Вообще, на месте этого сооружения давным-давно был пруд. Был пруд, а потом решили, давайте-ка мы построим. Итак, 8 лет строили, давно это было, 8 лет строили, и построили прям громадное сооружение вместимостью более 50 тысяч человек. Люди приходили, чтобы смотреть на Умахи, например. Вы сейчас говорите, что? Ну да, на Умахи. Они смотрели на Умахи, на то, как травят зверей. Иногда там люди дрались, иногда просто брали, как будто сражение, вот эти против этих. В общем, такие, ну, тогда дикие люди были, конечно, кровопролитные битвы, это не очень весело все. Но тем не менее, как вы считаете, про что я рассказываю? Ну, это в Риме находится вообще, да? Что это за сооружение? Вайбер 7 на 71 на 71, ваши варианты через несколько минут.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограмм и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 18 месяцев всего от 105 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Хорошая компания. На радио Витебск.
4: Влетай в лето.
5: Ну, посмотрим, кто у нас сегодня молодец, кто точно угадал. Вообще, в основном, друзья, абсолютное большинство наших радиодрузей угадали, что... Что я рассказывал, я про Колизей, да-да-да. Громадное сооружение, между прочим, вот эти вот принципы входа и выхода со стадиона, да, они используются в современных технологиях. За 5 минут зрители могли, кстати, покинуть Колизей и за 15 заполнить его полностью. Вот тогда, вот так древние римляне придумали. Быстрее всех Колизей написал нам Евгений, я его поздравляю, заканчивается номер телефона у Жени на 5482. Евгений, принимай. Пожалуйста, поздравления. Вы четвертый претендент на кресло от наших друзей, от турагентства «Вокруг света». Ну и завтрашний день и эфир решит все. Тем не менее, еще шансы у всех наших радиодрузей попасть в список претендентов, даже если не получится. Дружочки мои. Смотрите, я уже рассказывал, да, ну сколько будет призов различных. Каждую неделю вы выиграете, даже если вы попадаете в список претендентов и ничего не получилось, все равно можно неделю за неделей пробовать, испытывать судьбу, и может быть из того списка, о котором я говорил, списка призов, что-то вам обязательно достанется. Самое главное, готовимся к лету, друзья, и будем в него влетать во всеоружие с прекрасным настроением и любимой волной.
0: Влетай в лето! Наша музыка на радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: тем не менее, большой любви хотелось бы всем пожелать. 17:49, между прочим, в следующем часу у нас как раз-таки любовный гороскоп, про любовь и поговорим. Но это так, на будущее, а пока всем, ну, смотрю на карту и пробки, всем прекрасного пути домой.
1: Ты слушаешь Радио Витебск. Реклама.
2: С 14 по 17 мая мега скидки в Грин. Картофель ранний 3,99 за килограмм. Капуста пекинская ранняя 2,99 за килограмм. Яблоко Red Chief 2,99 за килограмм. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 70-43.
4: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
5: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
6: Белагропромбанк.
1: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Шоу.
1: Под такую музыку можно снять красивый видеоряд, как вы с чувством собственного достоинства, как победитель, уходите с рабочего места, и вам, ну, весь мир просто радуется, ликует, потому что вы прям такой молодец, хоть завтра на работу не выходи, потому что все сделал уже за вот эти 4 дня. Ай да красавец, ай да молодец. У нас впереди новый час и свежие новости. Послушаем Ольгу Богданову в начале следующего часа, да, все логично.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. И в этом выпуске о новостях региона. Председатель палаты представителей, уполномоченный представитель главы государства Витебской области сегодня посетил Поставский район. Как сообщила газета «Поставский край», в регионе в этом году активно развивается молочно-товарное производство, реконструируются имеющиеся комплексы и возводятся новые. В рамках рабочей поездки Игорь Сергеенко ознакомился с ходом возведения ряда объектов, в частности, на предприятии «Камайский агро». Первой точкой стал мехдвор. Игорь Сергеенко оценил состояние техники, условия ее хранения, наличие запчастей и укомплектованность кадрами. Председатель палаты представителей также ознакомился с ходом строительства профилактории для телят, средства на возведение которого были выделены по решению президента. Степень готовности объекта достаточно высокая. Телята будут размещены здесь уже к концу сентября. Также Игорь Сергеенко отметил, что перед агропромышленным комплексом Витебской области стоят достаточно серьезные и объемные задачи. За пятилетку необходимо построить 63 молочно-товарных комплекса с суммарной стоимостью свыше 1,5 миллиардов белорусских рублей. В этом году запланировано строительство 15 таких комплексов, 2 уже сданы. В других районах 2 комплекса строятся в Поставском районе, привел слова уполномоченного представителя главы государства Витебской области телеканал «Беларусь-4 Витебск». В озера Браславщины для восстановления экосистемы выпустили почти 3 миллиона мальков щуки. Поддержание биоразнообразия – одна из ключевых задач национального парка «Брасловские озера». Чтобы экосистема оставалась устойчивой, специалисты регулярно проводят зарыбление водоемов. Эти работы выполняются по научным рекомендациям и строго в соответствии с правилами ведения рыболовного хозяйства. Как сообщили «Витебские вести», основное внимание уделили крупным и популярным среди любителей рыбалки водоемам – Древяты, Бужа, Войс, Бережье, Волос, Северный и Южный. В преддверии Дня семьи в Витебском областном роддоме состоялся праздник «Счастье каждой семьи, счастье страны». В ежегодном мероприятии приняли участие семьи, чьи малыши появились на свет в стенах медучреждения. Для маленьких гостей их родители подготовили программу от ростовых кукол, работали интерактивные площадки МЧС, ГАИ и Белорусского союза женщин. Кульминацией праздника стал забег в ползунках, в котором приняли участие 9 малышей. Они соревновались в скорости и умении не отвлекаться. В числе болельщиков были не только члены семьи, но и все, кто пришел на праздник. Матерям малышей нужно было стимулировать к бегу, для чего в ход шли телефоны и игрушки. Победу в забеге завоевала Александра Макеева. Она уверенно обошла соперников, правда, ползла не к финишу, а к камере фотокорреспондента. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели. Проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. По восточной половине временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 1-6, по востоку до плюс 10, днем плюс 12-17, в западных районах до плюс 21. В Витебске ожидается 12-14 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг свет».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: окно и подумал, что, вероятно, как раз-таки о таких вечерах мы с вами и мечтали. Тогда, зимой, когда были вот эти метели, когда вот эти морозы. Вы помните, какая зима была? Ого, какая зима! Укутывались во что только можно, да? А сейчас, смотрите, по крайней мере, у нас весна, прям настоящая весна. Да уже такая, более даже летняя весна. И на календаре, я напомню, 14 мая. Так что вот, и если вы как раз-таки откладывали какие-то там прогулки, пробежки, да просто пойти на лавочке посидеть в парке, в сквере, когда такая погода, самое время это сделать, друзья. Вместе с хорошей компанией, которая на радио Витебск, как всегда, звучит с 16.00 до 20.00. С вами Александр Назаренко. Всем прекрасного вечера.
1: Будет вечер. Будет хорошая компания.

0: торговый центр «Интериум». Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: друзья. Напомню, партнер вечернего шоу — компания «Автосеть», шины и диски. Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. «Автосеть» Полоцкий, Петросябровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Слушаешь радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Обсудим, не осудим.
1: Друзья, у меня для вас есть интересная история из жизни. Из жизни немецкой жизни. Значит, окружной суд Бремена вынес решение, согласно которому компания Mondelez Deutschland ввела потребителей в заблуждение, уменьшив вес шоколадных плиток Милка на фоне роста цен на какао-бобы. Об этом сообщает, кстати, телеграфное агентство. Так вот, оказывается, с иском против компании выступил Центр по защите прав потребителей Гамбурга осенью 2025 года. Основой для иска стало то, что производитель, столкнувшись с увеличением цен на какао-бобы, начал втихаря выпускать плитки весом 90 граммов вместо привычных 100. При этом упаковка шоколада осталась визуально неизменной и лишь стала тоньше на 1 миллиметр. Ну, поди там, увидишь. Что, с линейки все ходят в магазин за шоколадкой, а? Я даже представляю, в Германии где-нибудь это... Клаус, сбегай за шоколадкой, только линейку возьми с собой. Ага. Несмотря на то, что новый вес был указан на упаковке, ведомство сочло, что производитель не предпринял достаточных шагов для информирования покупателей о данном изменении. Судебная палата постановила, что оспариваемое уменьшение содержания упаковки представляет собой случай так называемых упаковок пустышек и таким образом является обманом потребителей, указано в решении суда. Также суд подчеркнул, что компания, которая делает шоколадки, должна была разместить на упаковке четко и понятное уведомление о снижении объема. Как именно она должна была это сделать, ну, в конкретном случае обсуждается. Ну вот, вот так, кто-то не доел 10 грамм шоколадки, и поэтому настроение никакое. Вы сами знаете, когда сладенького ты купил или там съел, и тебе недостаточно. Настроение какое? Плохое.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: этом часу найдем на нашей волне немного места для новостей спорта. В частности, послушаем в ближайшем будущем. Спорт FM расскажет Влад Кузьмин. Ну а дальше у нас будет любовный гороскоп, трек вечера. Все как обычно и, конечно, хорошее настроение. Про это тоже не забываем.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
2: Слушайте через несколько минут.

0: категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт-ФМ в деле.
2: Спорт-ФМ. Коротко о главном.
1: 40-летний Мануэль Нойер может поехать на чемпионат мира 2026. Есть все больше признаков, что в сборной Германии эта тема активно обсуждается. Сам Мануэль вернется в том случае, если получит от Нагельсмана четкий сигнал. Кисляк и Батраков могут летом перейти в ПСЖ к Матвею Сафонову. Об интересе к игроку ЦСКА пишет LE Cube. А скорые переговоры по Алексею между французами и Лока анонсировал агент футболиста. В случае перехода в составе лучшей команды Европы будут находиться 3 игрока из России.
2: Спорт ФМ. Это интересно.
1: Гана охотится за большими деньгами от FIFA. Возможно, пожертвуют результатами на чемпионате мира. Местное издание Sport FM сообщило, клубам выплатит по 11 тысяч долларов в день за каждого их футболиста на Мундиале. Солидно. А вот данные от журналиста Нуэля Лансена. Возможно, в африканскую сборную обязательно вызовут 3 игроков из местных команд, чтобы заработать. Кому победы, а кому деньги. Как Гана выступит на чемпионате мира, посмотрим летом. Японская футбольная ассоциация запустила проект из аниме «Blue Lock» в реальной жизни. Талантливые игроки до 16 лет с японскими корнями будут проходить отборы в тренировочных лагерях. Автор манги «Blue Lock» Манаюки Канусиро лично одобрил проект и заверил, что вместе с боссами японского футбола ждет настоящих эгоистов сборной. Вот это ничего себе проекты!
2: Спорт FM. Бывает.
1: Официально «Славия» получила техническое поражение за то, что ее фанаты сорвали матч со «Спартой». Команда вела со счетом 3-2 и досрочно выигрывала чемпионат в случае победы. Кроме технического поражения 0-3, «Славия» оштрафована на 400 тысяч евро. Стадион же дисквалифицирован. Следующие 4 матча команда проведет при пустых трибунах. Вот это отпраздновали называется. Игрок «Миддлсбро» забыл про день рождения жены из-за матча. В итоге фанаты клуба подарили ей цветы. В прошлую субботу у команды была встреча с «Саутгемптоном» в плей-офф чемпионшипа, а у возлюбленной защитника Каллума Бриттейна праздник. Девушка шокировала всех в соцсетях. Если кто-то из болельщиков беспокоится о концентрации моего мужа на матче, он сегодня утром забыл о моем дне рождения. В итоге Бриттейн сыграл отлично, а его супруга опубликовала фото с букетом от фанатов Миддлсбро и еще добавила: на любимого не злиться. Многие за него переживали.
2: Спорт FM.

0: Только спорт.
1: Болельщик Ракова больше 30 лет ведет рукописные тетради со всеми матчами команды. Титанический труд про любимый клуб. Мистер Лешек записывает составы, результаты, протоколы, рисует фломастерами формы. В 2021 году, когда Раков играл с Рубином, Лешек подметил малоизвестное имя и написал рядом «Суперигрок мирового уровня в будущем». Это был Квича Кварацкелия. Ну а ПСЖ второй год подряд везет сотрудников на финал Лиги чемпионов бесплатно. В прошлом сезоне порядка 500 человек смогли посетить главный матч европейского футбола в Мюнхене за счет клуба. В этот раз примерно такое же количество людей отправится в Будапешт. Вот такие бонусы от работодателя. В лондонском Арсенале праздник нет. Сити пока не потерял очки. 5 лет исполнилось клубной собаке. Шоколадного лабрадора по кличке Вин, что значит победа. Главный тренер Микель Артета завел на тренировочной базе в 2023. Микель прочитал, что поглаживание собаки помогает снизить уровень стресса. А еще тренер хотел создать в клубе семейную атмосферу, видеть больше заботы и любви. Реакция игроков и персонала была невероятной. Вин исполнилось 5 лет, в честь чего ее торжественно зачесали. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
0: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: 17.41, еще раз всем добрый вечер. У нас реклама впереди, после которой любовный гороскоп. Здесь на волне Радио Витебск в хорошей компании. Советую послушать.
1: Реклама на Радио Витебск.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Бай.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
3: Ну, коль я посоветовал любовный гороскоп, буду рассказывать его. Вроде бы я так глазами пробежал, вроде ничего для всех знаков зодиака, но все равно, если что-то не понравится, верить не надо. А если хорошее, ну, подходит вам, то, конечно. Так, как всегда, от овнов дары. Овны сделали уже громче. Все молчат вокруг, а вы слушаете. Правильно? Правильно. Сегодня вечером, овны, вам стоит избегать суеты в собственных действиях, в том числе и любовных. А также, если возможно, не надо общаться с суетливыми людьми. Ничего, кроме головной боли, это не принесет. Нынче вам показано спокойствие и рассудительность. Тельцы, а не спеть ли вам песню о любви, спрашивают звезды. В том случае, если вы петь умеете, посвятите любимому человеку серенаду, выразите в рифмованных строках под музыку все, что вы к нему испытываете. А если так получилось, что со слухом или голосом вы не дружите, можете просто заказать его любимую песню по радио. Ага. Близнецы, если ваши отношения с вашим любимым человеком прочны и серьезны, сегодня можно подумать о том, чтобы сделать с ним вместе следующий шаг. Например, узаконить вашу любовь с помощью двух колец и штампа в паспорте. А может быть, увеличить вашу маленькую семью еще на одного совсем маленького человечка. Раки, даже если вы собираетесь выскочить вечером из дома на секунду, всего лишь чтобы зайти в магазин за хлебом, все равно звезды рекомендуют вам выглядеть на миллион долларов, а то и больше. Сегодня ваша судьба может найти вас неожиданно. Или вы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно сформулировать свои мысли и рассказать вам о тех чувствах, которые давно переполняют по отношению к вам. Впрочем, он рано или поздно справится со своей работой, со своей робостью, и вы все узнаете. Будьте готовы ко всему. Девы, сегодня вечером вам придется заставлять себя оказывать знаки внимания вашему любимому человеку. Непонятное нежелание это делать будет активно мешать вам, но все же вы окажетесь сильнее его. Весы, сегодня вас может совершенно неожиданно для вас вечером подвести техника. Именно из-за нее вечерний совместный ужин окажется под угрозой отмены, а взаимопонимание и гармония и вовсе могут рассыпаться в прах. Это можно легко предотвратить. Скорпионы, если вы заметили, что в последнее время ссор внутри вашей пары стало слишком много, попробуйте именно сегодня разобраться в их причинах. Желательно не в одиночку, а вдвоем. Стрельцы, сегодня ваше хобби может сослужить вам хорошую службу в области организации вашей личной жизни. Возможно, вам встретится единомышленник, который, как и вы, коллекционирует розовых слоников, а может, вы узнаете, что ваш любимый человек терпеть этих животных не может. И в том и в другом случае решение очевидно. Козероги, если вы давно мечтали о том, чтобы завязать роман с человеком из другого города или государства, сегодня самый подходящий для этого день. Впрочем, даже если не мечтали в этот день вашего согласия, вполне возможно спрашивать не будут. Вам остается пожелать только удачи. Водолеи, на семейном совете сегодня могут произойти самые неожиданные вещи. Будут приняты какие-то серьезные решения, которые заставят ваше сердце отчаянно запрыгать от радости. Рыбы, этим вечером вы вряд ли будете вспоминать, этот вечер вы будете вряд ли вспоминать с нежностью, однако, скорее всего, сожалеть о содеянном также не станете. Что ж, коли решили срубить мосты, давайте, назад пути в таких случаях обычно нет. Но, тем не менее, любите друг друга.
2: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Жар-пар в Витебске. 4 бани на дровах, 2 подогреваемых чана, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. В честь Дня Победы скидки до 30% на весь май. Телефон МТС 8 510 610.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Хорошая компания

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Еще раз здрасте. Здрасте. Трек вечера в хорошей компании. Как обычно, как всегда. Вот ума не приложу, какой песней будем мы начинать программу приветов и поздравлений. Музыкальный агент в следующем часу, которая, кстати, стартует. В целом, у меня заряжены два трека, за которые вы можете голосовать в нашем вайбере 7071071. Ставить можете просто писать название там группы, да, можете просто ставить, ну, вот как-то повелось, что этими эмодзями голосуют красными и черными сердечками. Ну, типа, вы слушаете сердечком и сердечком голосуете. Ну, такие вот розовые эти слоны. Значит, друзья мои, если вы считаете, если вам нравятся кухни коллектива «Бонд» с кнопкой...

Вот, если вам нравится песня «Кухни», то красненькие и сердечки присылайте на Viber 707-01-071. Значит, и все. А если вам не нравится бонус-кнопка, есть другой вариант. Можете голосовать вот за вот эту вещицу, но черненькими сердечками.

0: Ну, это узнали, это Modern Talking, конечно. Очень меня порадовал наш радиослушатель Сергей, который уже написал: «Голосую за песни Александра, и пофиг, что обе песни его». Не знаю, как имитировать это. Спасибо, Сергей, вам большое, хорошего вечера. Все, голосовалка заработала, пожалуйста. А в финале этого часа давайте хорошую песню послушаем. Мне тоже очень нравится.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Глава МВД выбыл на место ДТП, где водитель сбил инспектора ГАИ в Минской области. Инцидент произошел сегодня днем. Согласно предварительным данным, 74-летний водитель «Опеля» наехал на сотрудника, который находился рядом со служебным автомобилем. Информагентство «Спутник Беларусь» уточняет, на автомобиле ГАИ были включены проблесковые маячки красного и синего цветов. Пострадавшего в результате наезда инспектора доставили в медучреждение. В МВД сообщили, что на место происшествия выбыл министр внутренних дел Иван Кубраков. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства инцидента. В госавтоинспекции напомнили, при приближении к стоящему транспортному средству оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водитель должен снизить скорость движения, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости. Если же включен маячок красного цвета, водитель должен остановиться, не доезжая до автомобиля. Продолжить движение можно только после разрешения регулировщика или выключения маячка красного цвета. Президент Олимпийского комитета Беларуси поздравил национальную команду по тхэквондо с успешным выступлением на чемпионате Европы в Германии. На континентальном форуме в Мюнхене нашу страну представляли 12 атлетов, четверо из них стали призерами. Золотые медали завоевали Юлия Витко, Георгий Гурциев, Роман Туравинов, бронзовый выиграл Артем Плонис. Виктор Лукашенко отметил яркий талант, отточенное мастерство и безмерное трудолюбие, а также выразил благодарность спортсменам за самоотдачу, преданность делу и за радость, которую они дарят болельщикам. К поздравлениям присоединился и министр спорта Сергей Ковальчук, отметивший, что страна гордится победами тхэквондистов. Завоеванные медали и уверенные поединки в очередной раз подтвердили, что белорусская школа тхэквондо динамично развивается и постепенно входит в число сильнейших в Европе. Сегодня в ИГУ имени Машерова состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников физкультуры и спорта. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Этот праздник ежегодно отмечается в третью субботу мая. На торжественном собрании подвели итоги минувшей пятилетки для спортивной отрасли Придвинского края. Как отметил начальник управления спорта облсполкома Денис Фатеев, представители Витебской области на Олимпийских и Паралимпийских играх завоевали 3 золотые, серебряные и бронзовые награды. Также земляки выиграли свыше 250 наград на чемпионатах и первенствах мира и Европы. На мероприятии грамоты и благодарности получили десятки лучших работников области. Александр Кнап, тренер по лыжным гонкам Витебского госучилища Олимпийского резерва, награждена благодарностью министра спорта. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. По восточной половине временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 1,6, по востоку до плюс 10, днем 12-17, в западных районах до плюс 21. В Витебске ожидается 12-14 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Музыкальный агент.
2: 19.07 в нашем городе. Здрасте еще раз всем. Программа «Привет и поздравления». Музыкальный агент на волне радио «Витебск». Если есть чем поделиться своими какими-то праздничными поводами, я наоборот говорю, ну, можно хвастаться. А что нельзя? Да можно, вот, мне нравится наше радио, друзья, которые там, знаете, порой пишут, у меня сегодня день рождения, поздравьте меня. А что нет? Отлично, отлично. Вдруг кто-то что-то купил удачно, что-то продал удачно, кому-то что-то подарили не менее удачно. Он что-то подарил очень удачно. Бывает такое. Вот, поэтому поводов огромное количество. Вайбер, Телеграм, 707-1071. Более того, просто слова поддержки. Значит, призывы быстрее возвращаться домой. Или, наоборот, призывы пойти погулять в этот прекрасный солнечный вечер. Все можно, все можно. Есть сообщение, которое еще написал, наверное, час назад наш радиодруг Глеб зовут. Передайте, пожалуйста, привет Екатерине Сергеевне Юдиной. И привет еще Юдину Александру Васильевичу. Вот. Я Глебу говорил, что все, программа «Привет, поздравления» будет, передам привет. Все, передал, все, все работает. Значит, что касается песни, которую будем открывать, музыкальный агент. Ну, я вам так скажу, ребята. Абсолютное большинство, ну, то есть пару голосов было, но абсолютное большинство выбрало вот эту музыкальную вещь. Поэтому мы слушаем в начале музыкального агента Modern Talking, You're My Soul. Можно танцевать, можно подпевать, можно громко делать динамики и слушать это хитяру.

0: Студент.
1: Прекрасное настроение, друзья. Надеюсь, у вас также. Вайбер, Телеграм, 707-1071. Все запомнили, да? Пишем туда, если вам есть чем поделиться своим настроением, своими приветами. Например, Владимир написал: «Добрый вечер, любимое радио. С днем рождения. Поздравляем Сергея Голубиевского из города Полоцка от группы 116 ЛГМТ. Крепкого здоровья, позитива и креатива, достатка, благополучия и сбычи мечт». Присоединяюсь, Владимир, к вашим поздравлениям. Я думаю, мои коллеги, которые сейчас на работе, тоже присоединяются. День рождения. Круто, круто. Оль написала: «Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет и пожелания хорошего настроения Мандрику Александрову из города Витебска от Ольги». Отлично. И вот есть еще и поздравительное от Владислава. «Передаю огромный привет самой вредной жене Кондратенко Екатерине Ивановне. Я тебя очень сильно люблю и уже соскучился. Поставьте, пожалуйста, мод «Когда мужчина влюблен». По скриптум привет от нашей дочери Ульки». Ну, как тут? Как тут не пойдешь у вас на поводу? Мод «Когда влющий мужчина влюблен».
0: Музыкальный

0: агент.
1: Замечательно проводим время, друзья мои. Вернемся к вашим сообщениям. Так, я сейчас проверю у нас, чтобы никого не забыть. Так, есть. Меня зовут Катя. Я вижу, что вас зовут Катя. Передаю огромный привет и самые теплые поздравления моей маме Ире. Мамочка, спасибо, что ты у меня есть. Люблю тебя. Здорово. И, значит, вот есть от Василия у нас поздравление. Добрый вечер, Радио Витебск. Хочу поздравить своего бывшего сослуживца из воинской части 5530 Турчиновича Сергея с днем рождения. Желаю ему идти по жизни с высоко поднятой головой, успехов во всем, здоровья ему и его родным. С днюхой, Турик, написал Василий. Ну и добавим сюда песню от Imagine Dragons.
0: Музыкальный

0: Центр Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Музыкальный агент.
4: Опять вернемся к вашим сообщениям. Написал нам Игорь только что. Поздравляет он своего друга Антона с покупкой автомобиля. Да, старая, но зато твоя. Пускай меньше ломается. Дружище, ты молоток. Ну, круто, друзья. Напомню, Вайбер, Телеграм 707-101-071. Пожалуйста, пишите, если есть музыкальные заявки, то тоже стараемся выполнять. Маша пишет. Маша и Аня, так написано. Мы идем завтра в караоке, а сегодня распеваемся. Любимое радио, поставьте, пожалуйста, что-нибудь для распевки перед караоке. Но тут есть одна вещица, я думаю, что вам понравится.
3: Музыкальный

0: просто друзья. И я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Еще один наш радиослушатель прислал сообщение. Евгений зовут, написал: «Здорово! Кашу траву вокруг дома всем трудящимся и отдыхающим. Хорошего вечера. И вам того же, Евгений». Друзья, у нас в середине часа небольшая подборка новостей. Послушаем Ольгу Богданову, потом вернемся к приветам, поздравлениям и музыкальным заявкам.
1: Радио «Витебск». Четыре.

0: радио, которое ты любишь. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Министерстве образования сообщили, что в детских садах Беларуси в первом квартале 2026 года открыто более 100 групп для детей до 2 лет. Комитет госконтроля Витебской области продолжает контроль соблюдения технологий при проведении весеннего сева. Белорусская железная дорога на теплое время года назначила дополнительный поезд, который поедет через Витебскую область. Подробности в начале следующего часа.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Это слушает весь мир.

0: Резидент.
1: Программа «Привет и поздравления». Музыкальный агент на волне «Радио Витязь» продолжает свою работу. Как всегда, ваше сообщение мы принимаем в Вайбер, Телеграм 707-71-071. Пишите, если у вас есть какие-то музыкальные заявки, то стараемся, конечно, их выполнять. Так, значит, только что... Ага. Есть поздравление. Олег написал: «Галину, с днем рождения, здоровья, удачи и дачу у моря». Олег, Лена, Юля, Мирослава. Хорошую песню. Спасибо. Ну вот будем стараться. Есть еще. Елена написала: «Передаю огромный привет и объятия своему мужу Сергею в честь его дня рождения. Сереж, спасибо за смех, поддержку, за то, что делаешь наш дом самым уютным местом на свете. Пусть этот год принесет тебе море приключений и исполнение всех желаний вместе со мной». Попросили песню о любви «Headway». Ну... выполняем музыкальную заявку. Я думаю, что и Галине, имениннице, тоже понравится.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
3: Чего?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
0: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
6: Музыкальный агент.
7: Заранее, дружочки, всегда извиняюсь, если каких-то песен нет в нашей фонотеке. Ну, бывает, бывает, да? Но мы стараемся как-то заменить на что-то хорошее, да? Ну, нельзя же поставить какую-то ерунду, честное слово, правда? Ну, я же как с родными. А дальше, значит, Александр написал. Тимончик Виталий Александрович, огромный привет от папы и Наташи. Бабушка и дедушка тоже шлю тебе огромный привет. И вот тоже вот, есть несколько заявок, друзья, но они немножечко вот, ну, другая песня прозвучит. Но Виталию Александровичу большой привет. Дальше, тот написал: здравствуйте, Радио Витебск, прошу передать большой привет сыну коронному Сергею. Отлично. Есть еще наша радиослушательница, которая подписана как Керри. Добрый вечер, радио, хорошего настроения. Передаю привет своей половинке Ромке. Хочу напомнить, что я всегда рядом, чтоб не случилось, я всегда с тобой, любовь обжигает, но ни в коем случае не сжигает. Я тебя очень скучаю, но борюсь. А ты улыбнись, сейчас твоя девочка. Попросили Мияги и Эндшпиль, половина моя. Ну вот другие есть, а ее нету. Вот представляете? Ну вот так как-то случилось. Дальше. Евгения. Не так. Давайте Евгению оставим напоследок. Серж написал. Всем привет, хорошего настроения. Жене Настеньке привет. Работаю на даче. Серж, молодец. Не все. Еще есть сообщения, друзья, в порядке вступления. Зачитываю все. Евгения, привет, радио. Хочу немного похвастаться. 2 года копила и смогла. Поеду от университета, это в Китай. Если можете, поставьте песню «Поезда» Жени Трофимова. Буду очень рада. Евгения, ну, что я вам хочу сказать? Да, пожалуйста, на радио Витебск специально для вас «Поезда» Жени Трофимова.
6: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: 19.48, вечер четверга. Музыкальный агент на радио Витебск. Приветы и поздравления от наших радиослушателей. Вайбер, Телеграм 707-1071. Екатерина нам написала, но опять же, к сожалению, такой песни, как она просит для любимого поставить, нету. Но мы заменим. Все же песни в основном хорошие, они про любовь. И я думаю, что следующая вещица тоже будет хороша. Так вот, Катерина написала: «Добрый вечер. Передаю ответный приветик своему любимому мужчине Кондратенко Владиславу. Скоро буду. Безумно люблю». Ах, какая любовь, я всегда говорю в этот момент. Так, проверим, что у нас тут. Вот, есть. Ольга написала: «Добрый вечер. Передайте привет для нашего любимого папочки и мужа Сережки Торлина. Разлука нам приносит грусть, но я точно знаю, что пройдет время, и мы забудем, как страшный сон, ее вычеркнем из памяти и больше никогда в жизни не повторим, не вспомним, не разрешим нас разделить. Твоя семья, сыночки-ангелочки и Олька». Послушаем мы Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай песню. Ну, вы знаете, хорошая. Гон-гон-гон.
0: Музыкальный

0: вот подходит к концу программы. Привет, поздравления, музыкальный агент на любимой волне. Друзья, равно как и заканчивает свою работу хорошая компания. Вот есть еще одно последнее сообщение на сегодня. Евгений написал: с любимым вами четвергом, любимое радио. Сегодня с завершением хорошей компании подойдет к концу моя рабочая смена, с чем я хочу поздравить Александра Анатольевича и себя. Спасибо, Евгений. Отличного нам отдыха и лучшего вечера. И поэтому поставьте, пожалуйста, что-нибудь вечное и бессмертное. Ну, в частности, вот это. Друзья, да, пожалуйста, Насим, говорю вам до свидания. Услышимся завтра. Всем прекрасно подготовиться к пятнице, прям эмоционально, чтобы встретить ее здорово. А мы услышимся завтра. Это была хорошая компания. Пока.
1: Хорошая компания.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко от имени белорусского народа себя лично выразил соболезнования руководству Индии в связи с многочисленными жертвами в результате шторма в штате Уттар-Прадеш. Слова поддержки, сочувствия глава белорусского государства адресовал президенту Индии Дропаде Мурму и премьер-министру этой страны Нарендре Моди. Александр Лукашенко передал родным и близким пострадавших пожелания силы и мужества в это непростое время дружественному народу Индии скорейшего восстановления затронутых стихией районов. В Министерстве образования сообщили, что в детских садах Беларуси в первом квартале 2026 года открыто более 100 групп для детей до 2 лет. В стране стартовала новая пятилетка и государственная программа «Беларусь интеллектуальная». В рамках этого документа до 2030 года запланировано строительство более 20 новых детских садов, 4 из которых введут в эксплуатацию уже в текущем году. При этом подчеркивается, в год белорусской женщины поддержка семей с детьми становится приоритетом. Особое внимание уделяется расширению сети групп для детей в возрасте до 2 лет. Это не нововведение, а возвращение к успешному опыту прошлых лет, продиктованное запросами родителей. По данным министерства, популярность таких групп стремительно растет. В Беларуси продолжается командно-штабное учение с органами военного управления и частями техобеспечения под руководством замминистра обороны по вооружению Андрея Федина. По данным ведомства, отрабатываются вопросы оперативной поставки ремонтного фонда в арсеналы и базы вооружения центрального подчинения, что позволяет поддерживать технику в исправном состоянии и быстро восстанавливать боеготовность подразделений. Одновременно отрабатываются вопросы восстановления поврежденной техники. Важной частью учения является организация поставок бронетанкового вооружения и техники в войска для их доукомплектования.
0: Новости региона.
1: Комитет госконтроля Витебской области продолжает мониторинг соблюдения технологии при проведении весеннего сева. По данным специалистов, при проведении контрольных мероприятий в апреле установлены факты несоблюдения регламента. В частности, на фоне недостаточной обеспеченности хозяйств минеральными удобрениями почти в половине районных организаций агросервиса отмечены факты бесхозяйственного отношения к их хранению. Это неотремонтированные складские помещения, замокание, смешивание и слеживание удобрений. Принятыми госконтролерами мерами обеспечено вынесение удобрений, в том числе слежавшихся под яровой сев. В ряде хозяйств проведен ремонт складских помещений, оприходованы излишки минеральных веществ. Вопросы весеннего сева остаются на контроле до завершения работ. Белорусская железная дорога на теплое время года назначила дополнительный поезд Минск-Санкт-Петербург-Минск. Ежедневно он будет отправляться из столицы Беларуси в 20 часов и прибывать в город на Неве на следующие сутки в 10 утра. Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться в 20:45 и прибывать в столицу нашей страны на следующие сутки в 11 часов. По территории Республики Беларусь поезд будет следовать через станции Смолевичи, Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Орша, Центральная, Богушевская и Витебск. Продажа билетов на данный момент уже открыто, сообщает газета «Витебские вести». Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 13 по 17 мая в магазинах «Веста» шоколад «Макс Фан» 140 граммов, 4 рубля 95 копеек, мороженое 20 копеек, малина 75 граммов, 1 рубль 25 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют витебские по области облачную с прояснениями погоду. По восточной половине временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы +1,6, по востоку до +10, днем +12,17, в западных районах до +21. В Витебске ожидается 12-14 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.
2: Всем салют, это Филатов и КРС. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио Витебск. Включай музыку и слушай Филатов и КРС.
3: Если

0: Привет, Радио Витебск. Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Час по-русски.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь нацелена расширять сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом сегодня шла речь на встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел этой страны. Премьер-министр Латвии подала в отставку после инцидента с дронами. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в полуфинал турнира ATP Challenger в индийском Бангалоре. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.
4: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио «Витебск». Я завидую.

0: «Сейчас по-русски».
1: Друзья, всем привет, это Сергей Лазарев. Слушайте мою новую песню на радио «Витебск».
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Беларусь нацелена расширять сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом сегодня шла речь на встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел этого островного государства в Индийском океане Виджитой Хиратом, сообщил телеканал СТВ. Особое место занимает сфера образования. Сегодня в белорусских университетах обучаются более 2500 студентов из Шри-Ланки. Для южноазиатской страны белорусское образование давно стало заметной частью подготовки местных специалистов. Новый меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования должен еще больше укрепить эту связь. Экономика при этом остается фундаментом партнерства. Беларусь готова развивать совместные проекты в разных областях, от промышленности до сельского хозяйства.
1: Политика.
2: Совет министров утвердил соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании водительских удостоверений. Соглашением закрепляется право граждан Беларуси и Азербайджана на обмен водительских удостоверений без сдачи соответствующих теоретических и практических испытаний после выдачи разрешения на постоянное проживание, сообщает Белта.
1: В мире.
2: Израильская армия обороны готова в случае необходимости возобновить боевые действия на всех фронтах. Об этом сообщило издание «Спутник Беларуси» со ссылкой на заявление начальника генштаба армии Эйяля Замира. Глава генштаба накануне оценил ситуацию с безопасностью на западном берегу Иордана. Цахал продолжает проведение операции в Ливане, секторе Газа и на западном берегу. По его словам, для израильской армии в данный момент приоритетом являются инициативные действия, а не сдерживание угроз. Он также добавил, что снижение террористической активности на западном берегу до самого низкого за последние годы уровня стало возможным за счет непрерывных и наступательных контртеррористических операций сил Израиля. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в Сейм прошение о своей отставке на фоне острого конфликта внутри правящей коалиции. Об этом сообщили латвийские СМИ. Политический кризис обострился после скандала вокруг министра обороны и инцидентов с дронами на востоке страны. Сегодня в Сейме с подачей оппозиции могло состояться голосование, а выражение недоверия премьеру Силиня объявила о своей отставке, не дожидаясь голосования. Это также означает отставку всего правительства, отмечает Белта.
1: В Беларуси.
2: Уже этим летом в стране изменится требование к типовым потребительским качествам арендного жилья. Если раньше такие квадраты сдавались без мебели и техники, то теперь должно появиться все необходимое для проживания. Новый подход и к отделке. Ванны будут облицованы плиткой, в жилых комнатах предусмотрена укладка паркетной доски или ламината. Стены должны быть отштукатурены, покрашены или оклеены обоями. В документе прописана и стоимость необходимой техники. Изменения позволят не только повысить качество и условия сдаваемых помещений, но и ожидаемо увеличить спрос на белорусскую технику, отметил телеканал ОНТ.
1: Новости спорта.
2: Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в полуфинал турнира серии ATP Challenger в индийском Бангалоре. В сегодняшнем поединке четвертьфинальной стадии белорус оказался сильнее индийского теннисиста Маниша Сурикшумара. Итог встречи 6-3-6-3. В поединке за попадание в финал соперником нашего теннисиста будет американец Киган Смит. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. По восточной половине временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 1,6, по востоку до плюс 10, днем 12-17, в западных районах до плюс 21. В Витебске ожидается 12-14 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

bumbum na rajada, bumbum, bumbum na rajada.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+. Turn up the night. Turn up the red. Turn up the heat. Turn up the head. Turn up the glass. Turn up the lows. Turn up the price. Turn up the dose. Turn up the night. Turn up the red.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. По восточной половине временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 1-6, по востоку области до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 12-17, в западных районах плюс 18-21, в Витебске будет 12-14 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макс Лайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. По восточной половине временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 1-6, по востоку области до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 12-17, в западных районах плюс 18-21, в Витебске будет 12-14 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: To exist.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by и телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. По восточной половине временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 1-6, по востоку области до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 12-17, в западных районах плюс 18-21, в Витебске будет 12-14 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: На работу я опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, абсурд, а секс с перекуром.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. По восточной половине временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 1-6, по востоку области до 10 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 12-17, в западных районах плюс 18-21, в Витебске будет 12-14 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. По восточной половине временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 1,6, по востоку области до 10 градусов тепла. Днем по области ожидается плюс 12-17, в западных районах до 21 градуса со знаком плюс, в Витебске будет 12-14 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
1: Повтор программы от 10 мая.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
3: Категория 12+.
4: Всем привет из волны радио Витебск. Хит-парад ТОП-20 начинается, и мы готовы встретить самые обсуждаемые треки недели. Здесь только реальные цифры и никаких случайностей, а также мировые имена, свежие коллаборации и один очень уверенный лидер. Проверим, кто дожмет до вершины.
5: Ну все, Влад Кузьмин и Настя Дроздова готовы разрывать неожиданными поворотами этой семидневки. А также наши хитмейкеры тоже прогревают саунд-винил, чтобы выдать вам мировой звук. Начинаем с лидеров предыдущих семидней.
2: Лидеры прошлой недели.
4: Третья строчка. Эбон, Hello.
5: Второе место. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман, Катерина Орайн, Broken String.
4: Первая строчка. Бруно Марс,

0: Это мы слушали на прошлой неделе. Эбон и его атмосферный электропоп. Алан Уолкер, как обычно, раздал свой фирменный стиль. И Бруно Марс, I Just Mage, классический поп с вайбом старой школы. Был бы на первом месте. Точнее, был. А в этот раз узнаем.
1: На 20-м же месте, прямо здесь и сейчас, нас встречает Альберт Брайт и его трек, который получил мировой успех. Wild. 20 недель в топе, 20-е место. Ха, магия цифр.
2: 20-е место.

0: А вот и немного технозвучания. Мощная атмосфера трека «Out of my body» чувствуется даже через динамики. Но позицию удержать сложно. Понимаем и сочувствуем Энима и Эджая.
1: Прибереги успокоительные слова поддержки. Они пригодятся для трека «Think About Us». Сони Фудера и Дио Дим становятся обвалом недели. Минус 7 баллов – это очень жестко.
2: Обвал недели. 18 место.

0: Your husband is coming.
1: Ставки в чарте продолжают подниматься, чего не сказать о баллах на балансе Рэй. Узнаваемый вокал есть, британская подача тоже имеется, но, видимо, что-то в сингле «Where is my husband» уже успело тебе приесться. Вот результат.
2: Следующие хитари, наоборот, только познают вкус первых заработанных баллов. Калум Скотт и Леони выкатили миру трек «Stay». Плюс 4 на баланс, получи, распишись.
3: 16 место.

0: Кевин и Кейтлин Рагон неплохо устроились на 15-й строчке и, кажется, даже съезжать не планируют. В любом случае, сегодня работа Айран остается на привычном для нее месте.
1: А вот Боб Синклер на пару с одной дамочкой, имя которой Кайза, не планируют сдавать позиции. Набирают баллы, и все у них прекрасно. Плюс 3 работе I Can't Wait и смело в путь.
2: 14-е место.

0: очень быстро сделали минус 7 от 20. И теперь наслаждаемся нахождением на 13 месте. Жаль, что One Republic не разделяют наши чувства, ибо они оказались здесь из-за нехватки голосов. Слушаем и подбадриваем. Give me something.
1: 13 место.

0: почувствовали, что вы ближе к космосу и галактическим тактам? А это все Кункс и Феофилос Лондон стараются своей подачей больше завоевать плюсиков от фанатов. Всего лишь плюс один сделали, но ведь плюс...
1: Ой-ой, сейчас будет шок-контент. Кому-то даже бороться не пришлось. Новинка оказалась на 11-м месте. Нужно отдать должное, это не просто какие-нибудь фрешмены. Это Тиесто, который официально выпустил свой долгожданный новый сингл «Beautiful Places», записанный при участии певицы Брианны Грейс. И отличие от некоторых его более коммерческих недавних работ, которые порой кажутся шаблонными, этот трек звучит по-настоящему уникально и точно заслуживает оказаться сразу так высоко.
2: Новинка. 11-е место.

0: первая десятка свое дело сделала, отзвучала и подарила нам пару неожиданных расстановок в сетке. Как будет дальше, увидим где-то через денечков 7. Ну и, конечно, контрольный краткий повтор всех из нижней таблицы.
1: 20-я строчка. Альберт Брайт. Wild.
0: Девятнадцатое место. Анима и AJI Out of My Body.
1: 18-я строчка. Sony Fodera и D.O.D. Think About Us.
0: 17-е место. Ray. Where is my husband?
1: Шестнадцатая строчка. Калум Скотт и Лиани. Stay.
0: Пятнадцатое место. Хевин и Кейтлин Арагон. I Run.
1: Четырнадцатая строчка. Боб Синклер и Кайза. I Can't Wait.
0: Тринадцатое место. One Republic. Give Me Something.
1: Двенадцатая строчка. Кунгс и Пепплс Лондон. Galaxy.
0: Одиннадцатое место. Бриана Грейс и DJ Tiesto. Beautiful Place.
2: Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Нижнюю десятку отслушали, верхняя горячая тоже скоро будет звучать в твоих динамиках, так что никуда не убегай. Не буду ходить вокруг да около, сразу скажу тебе, что не все участники топа смогут в нем сегодня сдержаться. Не смогли отказать себе в удовольствии обновить сетку рейтинга, добавили в него одну новинку. Мы ее уже отслушали. Ну и теперь вступает в силу закон музыкальной сбалансированности.
2: Топ-20. Вылет.
0: Ой, не знаю, как сейчас объявить вылет недели. Ведь этот трудяга готов нам петь с 12 до 12. Считай, сменами по 12 часов лупит нам музыкой в динамике. В общем, Сомбар и его 12 to 12 покидают рамки топа.

0: Если в этот выходной день у тебя отличное настроение, мы знаем, как сделать его еще лучше. Во-первых, можно зайти на сайт radiovitebsk.by и прожать лайк любимому исполнителю. А во-вторых, объявляем забег в прошлое и окунаемся в рубрику «Узнаешь сам в какую».
1: Флэшбэк.
2: На волне номер один в регионе стартует рубрика «Флэшбэк». Обычно здесь мы слушаем старенькие хиты. И в отношении музыки, окунающей нас в прошлое, можем устроить для тебя полноценную экскурсию. Правда, на все про все есть примерно минут шесть. Поэтому сегодня список флэшбэка сформируют самые яркие звезды из августа 2009-го. Привет и тебе от Питбуля, Асианы и Мадонны. Эти селебы занимали 17 лет назад самые вакантные места в топе. Так что давайте дадим им дорогу.

0: Друзья, на старте нового часа нас ожидает разнос. Честное слово, не преувеличиваю, но для начала привет и тебе. Герой, который оказался на волне радио Витебска вместе с хит-парадом ТОП-20 в свой выходной. Российский саунд-рынок порадовал на этой неделе, поэтому предлагаем тебе официально заценить новинку от Зиверт, которая жмет на газ всегда. По-моему, Дима Билан придерживается этого же девиза. Последние пару месяцев главный хулиган начала нулевых расщедрился на совместки «Лови очередную». В этот раз никаких ИИ, а настоящая Анна Асти. Да и песня «Эпилог» целиком ее стиле.
1: Как бы мы ни брали во внимание предыдущие два трека, которые ты уже послушал, есть еще один, который как будто претендует на некий музыкальный детектив. Следователь Люся Чеботина явила нам работу «Мотив преступления». Интригует, правда?

0: Витебске час ночи. Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Повтор программы от 10 мая.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
3: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
4: Новый музыкальный уже здесь. Привет тебе еще раз. У микрофона по-прежнему Кузьмина Дроздова. Вместе мы проведем еще один музыкально-хитовый час. Обещаем тебе крутые треки, которые ты таковыми определил посредством голосования. Ну а начнем, пожалуй, с лучших работ Шазам.
5: Итак, что нам на пробу выдают? А сегодня народ просто развал. Здесь уж поверьте, техно-хард, электро-дэнс и дискач. Все сегодня будет. Да начнется слэм. Первый в списке диджей Ильхам и его работа «Диги-ди-ди-диги-ди». Танцевал хороша, давай слушай. Далее в списке тоже диджей Годжа, ну а трек называется Мичико. Ну и на финал Кэтсай и трек Пинки Ап. Ух, вот здесь развал. В общем, let's go!

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Слушайте, даже как-то не заметили, что уже успели добраться до 10-й строчки горячего рейтинга. Кстати, если ты тоже что-то пропустил, то поспешим тебя успокоить. Ведь не так страшно пропустить что-то мимо ушей в чарте, как, например, не проголосоваться от тех, кто реально нравится. И кажется, сегодня мы еще не говорили тебе о том, где можно накидать лайков любимым и таким хитовым исполнителям. Голосуй за них на сайте radiovisit.by, особенно за Алока, Португал Земена и Зеба. Они еще ни разу не поднимались выше 9 этого места, поэтому срочный лайк треку «Dive into the Ocean».
0: Десятое место.

0: в сети приготовили, думали, что эта девушка-красавица будет на пьедестале с первой медалью. Но нет. Брукс XTN потеряла минус 3 за неделю. Единственное, что радует, Pay to Exist остался в десятке.
1: Duff и Teams тоже продолжает штормить. Хорошо, что мы не в реальной лодке, а то нас точно укачало бы, а потом еще и затопило. Трек-то называется Rain Dance.
2: Восьмое место.

0: Соотечественника Владислав, он же Holy Flame, продолжает романтическую лирику в треке «Тону». Сдавать свои позиции трек тоже продолжает. Минус 2 на этой неделе.
1: На этой неделе в двадцатке какие-то сплошные сюрпризы, причем как приятные, так и не очень. К какой категории отнести следующую инфу, решай сам. Оффенбах и работа «Miles Away» становится прорывом. Плюс 6 за 7 дней.
2: Прорыв недели. Шестое место.

0: вот и они, наша тройка игроков. Нет, мы не на поле чудес, поэтому тройка хитмейкеров для вас. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Катарина О'Райан, между прочим, минусуют. Broken String троечку теряет.
1: С таким же результатом и Бруно Марс на четвертой строчке. Не скупитесь в следующий раз на лайки для I Just Made.
2: Четвертое место.

0: Ух, мой фаворит топовой двадцатки уже на третьем месте. Как только я услышал трек New Religion от таких артистов, как Bebe Rexha и Fightless, сразу понял, этот трек явно будет топ-1. Вопрос лишь в том, сколько времени для этого понадобится.
1: Да, это важный вопрос. Например, Ярбоксу понадобилось 7 недель, чтобы взгромоздиться на серебряную ступень чарта. Поздравляем парня и отправляемся слушать Graceland.
2: Второе место.

0: Нам так понравилась музыка, входящая в состав «Горячей десятки», что мы бы даже повторили все до единого трека еще раз. Лови отчет и готовься к финалу чарта.
1: Топ-20. «Горячая десятка».
0: Десятая строчка. Алок, Португал, The Man и The Bad Dive into the Ocean.
2: Девятое место. Brooks XTN, Pay to Exist.
0: Восьмая строчка. Duff и Teams, Rain Dance.
2: Седьмое место. Holy Flame, Tanu.
0: Шестая строчка. Offenbach, Miles Away.
2: Пятое место. Alan Walker, Isabella Melkman, Katerina O'Rein, Broken String.
0: Четвертая строчка. Bruno Mars, I Just Met.
2: Третье место. Bebe Rexha и Fightless, New Religion.
0: Вторая строчка. Yearbox и Graceland.
2: Претенденты на короткой ноге в нашем хит-параде. Давайте послушаем троечку треков, которые стремятся в двадцатку лучших. Первые в списке Али Фарбен и Рене Миллер выдали работу Body Talk. Ну-с, оценим. Далее группа Tokyo Hotel попробует вновь привлечь внимание треком California Nights. Ну и на финал проект Avalon Rockston врывается к нам с треком Vertigo. Ах, какой кайф.
1: Топ-20. Претендент.

0: вторника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: А мы уже готовы предоставить тебе полный отчет о том, как живется звездам в чарте. В частности, на первом месте. В целом можно поставить точку, галочку и расходиться. По голосам лучше всех на этой неделе сработал...
3: Эбен. Он вновь забирает первое место, отвоевывает буквально за неделю первую строчку. Трек «Hello, топ-1». Далеко медали не уносили, поэтому вручаем вновь. Ну а Влад Кузьмин и Настя Дроздова медленно, но верно на выход из студии. Мы говорим тебе...
2: Пока-пока.
0: Первое место.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. По восточной половине временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 1,6, по востоку области до 10 градусов тепла. Днем по области ожидается плюс 12-17, в западных районах до 21 градуса со знаком плюс. В Витебске будет 12-14 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Наша музыка на радио Витебск.

0: в Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. По восточной половине временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 1,6 по востоку области до 10 градусов тепла. Днем по области ожидается плюс 12-17, в западных районах до 21 градуса со знаком плюс. В Витебске будет 12-14 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. По восточной половине временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 1,6 по востоку области до 10 градусов тепла. Днем по области ожидается плюс 12-17, в западных районах до 21 градуса со знаком плюс. В Витебске будет 12-14 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. По восточной половине временами дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 1,6, по востоку области до 10 градусов тепла. Днем по области ожидается плюс 12-17, в западных районах до 21 градуса со знаком плюс. В Витебске будет 12-14 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.